0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить. Life.

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое на новом. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

«Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: знаем.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Лайф.

0: большим сердцем. Как это было? Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музык.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Life. Как это было?

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.

позже. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: два часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
0: Здесь можно расслабиться и

0: сердце сомнения. Меня не люби, не люби, да.
1: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. На сиреневой луне.
2: Лайф. Как это было?

Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца. Оружие».

«Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8 81 375 76 800.

0: Павильон, замена масла «Спот», ЗТРК «Ребус», проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое звучит здесь. Новое радио «Кингисепп».
2: Новое.

0: новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
2: Ближе, ближе, так близко.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: пойду? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Суперхиты.

0: Реклама.
1: Вау! Сколько стильной, яркой одежды! Настоящий эксклюзив! И сразу видно, качество на высоте! А какие очаровательные сумочки! Из натуральной кожи! Цвета на любой вкус! Есть даже с камнями и стразами! Ой, как здорово, что я зашла в новый бутик Sunshine! Без покупок точно не уйду! И всем подружкам посоветую! Sunshine открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.
2: Ваш автомобиль иностранного производства? Тогда вам к нам. В Иномарку. Запчасти для автомобилей, мотоциклов и мототехники. 76-00. Наши магазины порадуют вас огромным наличием и быстрыми сроками поставок. Мы работаем с 9 до 20. Кингисепп. Большая Гражданская 4А и Большая Гражданская 2В. Магазин Эдем. 76-00.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
1: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
1: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. 98 FM. Новое радио «Кингисепп».
4: Услышь весь район. Новое — это вот это.

0: пришла жара.
1: Здесь я задую только тебя, иди сюда. Счастье наше с тобой до утра пошла жара.
2: Новое радио. Юрадио.ру.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Life.

Реклама. Филиал ООО «Транснефть-Балтика» нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть-Балтика».

0: будь в нас уверен.
1: ТЦ «Красная башня», Октябрьская, 22. 8-952-099-48-32.
2: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
3: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
4: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
5: Новое.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: На природе или дом? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Новое радио. Новое на новом.
13: Всем привет, это Алекс Либн. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Реклама.
1: Что скажете, Ватсон?
2: По-моему, не хватает каких-то деталей.
1: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
2: Так что же делать?
1: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
3: Работаем с понедельника по субботу. В воскресенье выходной.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Доснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: «Доснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Доснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
3: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Суперхиты, суперновинки. Новое радио «Кингисепп».
6: Новое – это мы.
7: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
8: С вами Аннет Сайз.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Лайф. Как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Какие восхитительные пирожные! Настоящий вкус детства! Где ты их купил?
2: В кондитерской «Сладкоежка». Там в наличии море вкуснейших сладостей и атмосфера душевная. Кондитерская «Сладкоежка». Попробовав один раз, вы больше не пройдете мимо. Кингисепп. Большая Советская, 45/33. Карла Маркса, 31Б.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 8-81-374. 30-700.

0: Павильон замена масла «Спот». ЗТР «Каребус». Проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
2: Зацепила меня.
1: Новое.
2: Зацепила меня. До порога довела.
3: Кто это?
1: Это вот это.
4: А на тебя злая так, злая так.
2: Хоть ты моя золото, золото.
1: Новое радио. Это...

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Разбежаться с

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Радио. Юрадио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Реклама.
1: Если любишь выделяться, ярко, стильно одеваться, если мыслишь позитивно, за одеждой эксклюзивной приходи в Sunshine смелее. Здесь и сумочку сумеешь подобрать к наряду тоже. Все,

0: Большая Советская, 42.
1: Филиал ООО «Транснефть-Балтика». Нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть Балтика».
2: Что скажете, Ватсон?
3: По-моему, не хватает каких-то деталей.
2: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
3: Так что же делать?
2: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
4: Работаем с понедельника по субботу. Воскресенье – выходной.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосадник. Сайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 8-81-374-30-700.
6: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04.
7: Здесь звучит новое. Новое радио «Кингисепп». Новое. Это мы.
8: Всем привет, это Джакалин.
9: С вами Полина Гагарина.
10: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
11: Это Эльвира Тен.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Всем привет, это группа «Астудио».
14: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
15: Это Ханна.
16: С вами Джиган.
17: Всем привет от группы «Пицца».
18: Слушай, новое радио.
19: Привет всем, это Сергей Лазарев.
20: С вами Мария Граймбрей.
21: С вами Тима Белорусских.
22: С вами Лена Темникова.
23: Мы группа «Би-2».
24: Новое.
25: С тобой Даня Нилетто.
26: Это «Звонки».
27: Всем привет, это Мэри Гуд.
28: Мегалибри и Мави.
29: Меня зовут Ёлка.
30: С вами Джонни.
31: С вами Анна Плетнева.
32: И да пребудет с нами хорошая погода.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
18: newradio.ru

0: В Москве 10 утра.
1: Новое радио.
0: Доброе утро! Выходные продолжаются, майские, красота, и стоит только ими наслаждаться. Мы поддержим суперхитами и суперновинками. У микрофона на весь день Дмитрий Лапиков. Большой тебе привет!

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Ваш автомобиль иностранного производства? Тогда вам к нам. В Иномарку. Запчасти для автомобилей, мотоциклов и мототехники. 76-00. Наши магазины порадуют вас огромным наличием и быстрыми сроками поставок. Мы работаем с 9 до 20. Кингисепп. Большая гражданская 4А и большая гражданская 2В. Магазин Эдем. 76-00.
1: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
2: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
4: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. 98 FM. Новое радио «Кингисепп».
5: Новое.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: тебя. Это Джонни и его суперхит «Не смогу забыть». А я вот хочу узнать, как проходят твои майские. Они же в этом году короткие. Сейчас 3 дня, потом 2 или 3 дня еще у нас, да? Но на неделе придется поработать. Кстати, по статистике, большинство россиян работают в полсилы и вообще делают вид, что работают, когда такое происходит. То есть есть где схалтурить немного. Конечно, без проблем. В общем, рассказывай и показывай, самое главное, в наши соцсети. Отправляй фоточки, как ты проводишь майские. Может быть, у тебя стандартные шашлыки, все как нужно. Либо ты дома валяешься, либо куда-то поехал отдыхать. У меня вот многие знакомые взяли, как будто бы вчера был день, когда раздавали авиабилеты, и все куда-то улетели. В общем, как твои дела? Пиши, жду.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_sezon 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успел. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Новое радио. Новое на новом.
17: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Это One Republic и работа из 2013 года. Конечно, она больше про «если бы да кабы», но это не делает ее менее легендарной. Короче, история вчерашняя, но очень хорошая и с позитивным концом. Кот спас свою хозяйку от мошенников, жительница Курской области попала под развод телефонных злоумышленников. Перевела им 850 тысяч рублей, а когда аферисты продолжили вымогать деньги, надо было лично встретиться, и она в спешке стала искать, кому оставить кота. Попросила брата, который и заподозрил, что что-то здесь неладно. Вот так. 1 мая было.
1: Реклама.
2: Вау! Сколько стильной, яркой одежды! Настоящий эксклюзив! И сразу видно, качество на высоте! А какие очаровательные сумочки! Из натуральной кожи! Цвета на любой вкус! Есть даже с камнями и стразами! Ой, как здорово, что я зашла в новый бутик Sunshine! Без покупок точно не уйду! И всем подружкам посоветую! Sunshine открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.
3: Затеял ремонт? Тогда вам к нам! Скидки до 15% на линолеум в наличии. Ждем вас. ТЦ «Красная башня», улица Октябрьская, 22, цокольный этаж.

0: ТРК «Ребус», проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-0404. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
2: Даже 36
3: новое — это вот...

0: В Москве 11 часов.
1: Новое радио.
0: Второе мая на календаре, и сегодня отмечается Международный день ничего не делания, с чем я тебя и поздравляю, надеюсь, ты празднуешь на полную. Дмитрий Лапиков у микрофона, отличной всем субботы.

0: Реклама. Филиал ООО «Транснефть-Балтика» нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть Балтика».
1: Что скажете, Ватсон?
2: По-моему, не хватает каких-то деталей.
1: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
2: Так что же делать?
1: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
3: Работаем с понедельника по субботу. Воскресенье – выходной.
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
5: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8 81 375 76 800.

0: Павильон. Замена масла «Спот». За ТРК «Ребус». Проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Здесь звучит новое. Новое радио «Кингисепп».

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви.
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви.
1: Два, и все-таки три.
0: Life. Как это было?

0: Это Тима Белорусских и незабудка. Оказывается, кофе защищает организм от старения. В зернах есть вещества, которые усиливают работу белка. Этот белок как бы включает ремонт в клетках. Из-за этого они медленнее изнашиваются и лучше переживают стресс. Поэтому, если ты до сих пор не проснулся, просто нужно кофейку выпить.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Хочу такую кровлю, под которой ни жарко летом, ни шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havel.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Или чтоб все просто восхитились твоим вкусом и неотразимостью. Новый бутик Sunshine уже открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.
1: Какие восхитительные пирожные! Настоящий вкус детства! Где ты их купил?
2: В кондитерской «Сладкоежка». Там в наличии море вкуснейших сладостей и атмосфера душевная. Кондитерская «Сладкоежка». Попробовав один раз, вы больше не пройдете мимо. Кингисепп. Большая Советская, 45/33. Карла Маркса, 31Б.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05.
5: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Суперхиты. Суперновинки. Новое радио «Кингисепп».
6: Новое — это вот это.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Ну что ж, привет-привет, здравствуй-здравствуй. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу. Вот знаешь, ты приходишь иногда на работу, у тебя свои мысли, ты в своем мире. А тут стол рабочий, а между прочим, вас тут работает очень много человек. И я вижу следующее. Лист бумаги А4, на котором написано заявление. Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск. Это бланк просьбы об отпуске, но он не заполнен. И мысли мои приходят, конечно же, к следующему. А почему бы его не заполнить мне самому и не отправиться куда-нибудь в отпуск в ближайшее время? Ну, потому что вот я на новом радио уже работаю с сентября. Как будто бы время отпуска потихонечку подходит к своему логичному началу. А чё бы не взять ручку и не написать: «Ребята, отпустите меня, я на Мальдивы хочу». Тем более вот высшую лигу недавно вели. Роман Александрович говорит: «Я в отпуск, я в отпуск, вы тут страдаете, вы здесь погибаете, в Москве погода пока что не балует особо, а вот переменчива она, а вот такие дела». Дим, у тебя какие мысли по поводу отпуска?
1: Я думаю, хочется тебе или нет? Надо вообще брать не раздумывая, потому что 2 мая, суббота, все отдыхают, а мы с тобой работаем.
0: Ну, такая у нас судьба, да. Как будто за ближайшие 3 часа, как минимум, я для себя решу, заполнить мне это заявление или нет. А ты для себя решишь, что ты будешь делать на эти майские праздники. А это Макс Стахов, Дмитрий Лапиков, выходного. И ближайшие 3 часа ты с нами.

0: Всем привет! Это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.
1: Может, опять мы с тобой обнимемся?

0: Это выходное.
1: Здравствуй, здравствуй, выходное шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Диман, у тебя как с гороскопами? Ты веришь в них?
2: Когда написано, что весы, а я весы, самые успешные, у них будет куча денег сегодня вечером, я, конечно же, верю. В остальном нет.
1: Абсолютно поддерживаю тебя, когда есть про мой знак зодиака что-то хорошее. Я такой, ну блин, ну тут грех не поверить. Ну вы что? Ну, ребята, мне кажется, ты сам себя начинаешь программировать на нужную волну. И такой, да, успешный, да, богатый, да, самый лучший, да, хвалите меня. Вот я действительно удачный гороскоп воспринимаю не как предсказание будущего, а как просто комплимент. Тебе насыпали. Тут просто подъехала история у тельцов, львов и козерогов. Начинается белая полоса, и мне это нравится, потому что я козерог. Астрологи считают, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, именно этим знаком особенно повезет. Тельцов ждут хорошие новости в деньгах. Львов – перемены в личной жизни, а козерогов – ясность в планах и долгожданное внутреннее спокойствие. Да. Боже, сделайте так, чтобы мы уже наконец-таки успокоились. Ясность в планах. Да, я на эти майские отправляюсь в Санкт-Петербург. У тебя есть нелюбимый знак зодиака? Вот есть... Тот, кому ты предвзят.
2: Нет, но я знаю, что скорпионов не любят почему-то. А почему, ну, может быть, я лично не сталкивался с какими-то проблемными скорпионами.
1: Да, мне тоже такое непонятно. Но говорят про их какой-то сложный характер, внутреннюю непробиваемость и еще какую-то ерунду. А еще почему-то очень многие не любят дев. Но мне кажется, что только девы и скорпионы находятся в наших социальных сетях, потому что пока мы с тобой общаемся и вообще разгоняем различные темы, ну и, конечно же, доносим информацию до наших слушателей, эти негодяи прямо сейчас жарят шашлыки. Они не просто жарят, они не просто мы там уехали, мы уже жарим, у нас вот праздники, да? Они присылают фотографии с разных ракурсов, просто их столов, там вообще что-то невероятно красивое находится, а у меня ничего нет еще пока что, я даже себе доставочку никакую не организовал, а мы в ближайшее время с тобой здесь вдвоем.
2: Это в чате.
1: Это в чате.
2: Это все в коллаборации с весами, потому что я об этом просил их. Ну, чтобы немного позавидовать, потому что я... У нас, кстати, с тобой есть вариант. Мы можем выйти на балкон.
1: Да.
2: Взять электрошашлычницу пацанов из 1 плюс 1.
1: Да.
2: И пойти тоже устроить себе вот этот вот пикник.
1: А мне кажется, мы еще и на штраф можем попасть на балконе.
2: Да?
1: А где-то я видел, да, что если ты жаришь шашлыки на балконе, то будь готов заплатить какую-то копеечку. По-моему, это 5000 рублей. А если еще и начнется какой-нибудь пожар, не дай бог, то это выльет и во все 50. Оно тебе надо? Нет. Оно не надо, но шашлык мы сделаем. Спасибо.

0: Реклама. Ваш автомобиль иностранного производства? Тогда вам к нам. В иномарку. Запчасти для автомобилей, мотоциклов и мототехники. 76-00. Наши магазины порадуют вас огромным наличием и быстрыми сроками поставок. Мы работаем с 9 до 20. Кингисепп. Большая гражданская 4А и Большая гражданская 2В. Магазин ЭДМ. 76-00.
1: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 8 81 374 30 700.

0: Павильон «Замена масла Спот» за ТРК «Ребус». Проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
2: Новое.

0: А я, кстати, подумал, а что я злюсь на тех людей, которые собираются в отпуск? Они же сейчас такие собираются, у них там чемоданы горят. А возможно, у них просто вот эта вот сезонная аллергия, они таким образом спасают свои жизни. Вот не помню где, как, но было написано, что рекомендовали всем россиянам, у которых там аллергия на березу, куда-нибудь свалить на 2 недели для того, чтобы она прошла. И вот не было вот этих вот, ну не реагентов, а моменты, на которые реагируют непосредственно уже сами люди. Вы уже слышали заголовок этого выхода про фитроли. Это значит, что у тебя есть возможность прямо сейчас выбрать абсолютно любую композицию из нашей базы и поставить ее вне очереди. В том случае, если у тебя получится нас обыграть, мы будем с Димой угадывать твою профессию. Твоя задача проста. Позвонить по самому короткому номеру телефона к нам в студию, Димуля.
1: Ну, не такой уж короткий, но, я думаю, пора записать, если ты этого еще не сделал. 8, код Москвы 495-232-1632. Вот прямо сейчас, вот немедленно секунды, звонишь, кто первый, тот и молодец. Еще раз повторю, 8-495-232-1632. Чем сложнее и интереснее у тебя профессия, тем будет лучше. Ну, для тебя, для нас нет. Вот, поэтому, и если вы звоните, не бросайте трубки, не бойтесь, мы не кусаемся, и поэтому не стоит, не стоит.
0: Мне кажется, вообще тему эфира сегодня можно завести, а кто те люди, кто до сих пор звонит друг другу, да? Потому что мы уже все в мессенджерах общаемся, но есть же люди, которые все равно любят общаться по телефону.
1: Наверное.
0: Что не знаем.
1: Привет, как зовут тебя?
2: А, привет, это Леонид.
0: Леонид, а ты любишь по телефону вообще разговаривать?
2: Да, бывает иногда.
0: Ну, хорошо, ладно, принимается. У тебя работа есть? Это самое главное, что вам нужно знать.
2: Конечно, есть.
1: Какие вопросы? Какие вопросы?
0: То есть, ладно, ты создан, как и мы, чтобы работать. Ладно, смотри, 2 минуты, таймер сейчас включается. Мы будем задавать тебе всяко-разные вопросы. Твоя задача отвечать да или нет, только максимально честно. Время пошло. Высшее образование нужно для твоей работы?
2: Конечно, нужно.
0: Ты помогаешь людям, выполняешь какую-то задачу для клиентов?
2: Помогаю людям.
0: Эта работа связана с ручным трудом?
2: Да.
0: С машинами?
2: Нет.
0: С ремонтом?
2: Нет.
0: С копанием?
2: Не понял еще раз.
0: Копать нужно на этой работе?
2: Копать? Нет, не копаю.
0: Угу. Устранением какой-то проблемы?
2: Да.
0: А ты начальник?
2: Ну, в какой-то мере. Ну, как сказать, небольшой начальник.
0: Хорошо. Такой маленький.
1: А ты гуманитарий?
2: Да.
0: Ну, оно связано с руками. А связано с руками, это физический труд?
2: Да, физический труд.
0: Ага, значит, он что-то делает непосредственно. Это не ремонт, это не машины.
1: Это стройка?
2: Нет.
0: Может, начальник дворников?
1: Почему? Все гуманитарии идут дворниками?
0: Ну, он же сказал физический труд. Нет, это что? ЖКХ? Вы что творите? Это про тебя?
2: Нет, ни в коем разе.
0: Ну, Леонид, что вытворяешь, а? Пум-пум. А может, ты гонщик?
1: Был у нас уже один.
0: Гонщик. На пит-стопе такой. Знаешь, шины меняешь.
2: Нет, не гонщик, хотя сейчас еду по трассе.
0: Ты не гоняй. Это ты умничка, это ты молодец. Все, не отвлекайся, мы задаем вопросы, ты рулишь, Дим.
1: У меня нет вопросов. У меня есть вопрос, какой трек ты хочешь послушать, потому что осталось 15 секунд. И что-то вообще никаких мыслей у меня абсолютно нет. Леонид, давай, ладно, раз уж правда мы слышим этот приближающийся крах.
0: Ну ладно, хорошо. Леонид, рассказывай, какая музыка тебе нравится?
2: Ну, я бы с удовольствием послушал Григория Лепса, песня «Аминь».
1: Так, а еще есть ли варианты? Я просто буду очень долго искать Лепса, и у меня вчера был очень веселый вечер, у меня пока аллергия.
2: Тогда давайте послушаем Ану Аси. Я думаю, всем девушкам нравится.
0: Ах, ты дамский угодник, Леонид.
1: Хорошо, но самый главный вопрос-то все-таки. Кем ты работаешь?
2: Ну, я врач-травматолог-ортопед.
0: Мы вообще в эту сторону даже не думали.
1: Почему мы не вспомнили про врачей?
0: А ручной труд? Ручной труд? Это ручной труд?
2: Я оперирую.
0: Ну, никогда бы не подумал, что это ручной труд. Ну, я просто имел немножко другое, но и в целом я с тобой согласен полностью.
1: А вот можно ли медиков относить к гуманитариям?
0: Как? Я не уверен.
2: Ну, а как же, конечно.
0: В смысле? У вас только приклад...
2: Науки, да.
0: А химию вы учите? Ну да, ладно, все хорошо, я понял.
2: Смотри, кто не знает математику, тот идет мне донесут.
1: И мучается там всю оставшуюся жизнь.
0: Я по такому принципу как-то в радиоведущие пошел. Я не знаю математику, у меня был химико-биологический класс, и я такой понял, мединститут не мое.
1: Ну что, Леонид, спасибо тебе большое. Что-то мы как-то, Макс, да, с тобой завтра у нас будет попытка реабилитироваться. А по поводу Анечки Асти, все будет чуточку позже.
0: Да, как скажешь.
1: Да, так что...
0: Кто я такой, чтобы тебе что-то говорить? Кстати, наша начальница говорит, что под нас шикарно собирается чемодан для ее отпуска.
1: Здорово.
0: Не осуждаем.
1: Осуждаем.
0: Осуждаем.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успел. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» 3 вещи по цене 2 на поло, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Дима, у тебя много вообще страхов? Вот всяких различных, осознанных, неосознанных, вот как ты считаешь?
2: Нет, у меня... Ну, хотя... есть два страха.
1: Ну как?
2: Полысеть и потолстеть.
1: Насколько ты близок к одному и к второму?
2: Ну, надеюсь, не насколько.
1: Да не, ладно, на самом деле не насколько.
2: Да, на самом деле ты просто лысый и толстый уже, да? Да. Меня все равно просто никто не видит.
1: Да неправда, у нас есть трансляция, все тебя видят. Все знают прекрасно, как ты выглядишь. Но на самом деле всего на свете. Там знаешь, когда какое-нибудь ответственное мероприятие, ты начинаешь переживать, такой, боже, а если я облажаюсь? Вот из последнего я сходил на МРТ, и тебе зафиксировали, вот в этот аппарат загнали, я просто орал, говорю, вытащите меня отсюда. Потом успокоился, прошел МРТ. Так, поход к стоматологу, несмотря на то, что я нашел своего врача, все равно это такая нервная история. А тут как будто бы появляется с нашими новостями, всеми возможными в социальных сетях, новые страхи. Вот не было у тебя этой фобии? Добро пожаловать! Теперь и она в этом чате. Рассказываю. Житель Подмосковья получил редкую травму, пытаясь сдержать чих. Мужчина зажал нос рукой и чихнул внутрь. Я, кстати, часто это делаю. После чего услышал хруст в горле, в больнице у него выявили перелом хрящевой части гортани и скопление воздуха в мягких тканях шеи. Пациенту назначили лечение и полный покой. Через неделю его выписали домой. Прикинь, вот ты просто сдержал чих. Уже в этом мире уже ничего сделать нельзя. Ты сдержал чих. Я всегда так делаю. Я еще люблю на солнце посмотреть, на какой-нибудь фонарь. Ну, если можно чихнуть, а если нельзя, вот чтобы из носа ничего у тебя не вылетело, ты закрываешь так вот рукой нос и пытаешься его как-то сдержать. И тут теперь можно получить травму. А дальше что? Вот нет-нет, и хочется тебе немножечко там пукнуть, и тоже можно получить какую-то травму. Ну, прикинь, вот я просто
2: что
1: жить теперь не могу.
2: Разрыв жопы будет.
1: Ну, а вдруг? Незапланированный причем разрыв задницы. Ну, и это вообще как-то... Вот знаешь, ты живешь, у тебя и так... Вот бежишь куда-нибудь на работу, да? А у тебя и так проблем много. У тебя собрание, ты на него опаздываешь. У тебя там какие-то прослушивания должны быть еще. На все возможные. На работу не успел, с бывшей поругался, с нынешней разошелся, чихнул, травма. Еще и разрыв чего-то может произойти.
2: Ну, вообще, это, конечно, не очень весело. У меня с такими страхами есть, например, хоть я и не собираюсь ехать в джунгли какие-нибудь, это укус комарика, который потом вызовет столько проблем. Да, чихнуть, сдержавшись, уже тоже нельзя. Все такие хрупкие, все такие... Ну, на самом деле, страшно. И вот, задумываясь еще о страхах, я вспомнил, что я... Не боюсь, я опасаюсь глубины. Я однажды нырял, с лодки прыгал, и была очень чистая вода, все, там солнце светит, все красиво, я ныряю в очках и смотрю, как вглубь, вниз уходит темнота. И мне стало жутко.
1: Мне очень понравилась фраза

0: Корвет Плюс. Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
1: Так что же делать?
0: Элементарно. Скорее ехать в Корвет Плюс. Город Кингисепп, Жукова 3.
2: Работаем с понедельника по субботу. Воскресенье выходной.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 881. 374-30-700.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
5: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
6: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Суперхиты, суперновинки. Новое радио «Кингисепп».
7: Даже 36...
8: Новое – это вот...

0: В Москве час дня.
1: Новое радио.
2: Новое радио превращается

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Максим Астахов, со мной Дмитрий Лапиков. Да-да-да, я сам удивился.
1: Что это? Какой Максим?
0: Да, Макс Астахов, хорошо, я сам что-то выдал, такой, что?
1: Этот Максим с нами сейчас в одной комнате, вообще.
0: Видимо, иногда появляется мое альтер-эго.
1: У тебя же даже в паспорте должно, мне кажется, быть написано.
0: Макс?
1: Да, просто, чтобы не париться.
0: Но на самом деле, знаешь, я даже и не помню, кто из моего окружения на постоянке называет меня Максим. Ну, может, мама с бабушкой.
1: А кто-то вообще называет тебя, кроме...
0: Бог?
1: Ой, давай, в другой раз, дома там.
0: Хорошо.
1: Перед зеркалом.
0: Ага.
1: А кроме формы имени Макс?
0: Не, кто-то называет, да, бывает, проскакивает.
1: А как-нибудь уменьшительно-ласкательно?
0: Ну, конечно.
1: Как вот тебя называют?
0: Максюша, Максик.
1: Максюша. Максюша.
0: А у меня был учитель физкультуры Георгий Федорович, ему очень запала форма Масяня. Вот он периодически нет-нет, да и баловался этой историей. Не могу сказать, что это меня как-то бесило. Я просто сам такой человек, что вот, например, у меня есть подруга, ее зовут Ксюша, и я обожаю все формы его имени. Потому что это Ксю, Ксения, Ксюшка, и все в таком вот формате. Это всегда прикольно, знаешь, вот смотришь какие-нибудь американские сериалы, где они такие Джон, Ник, и у тебя тоже есть вот Макс, Ксю, все дела, и вы такие на моде, на движе. Кстати, у меня флешбеки из детства, у нас сейчас суббота. Суббота — это значит первый выходной у тебя после школы. В пятницу — это значит, ты мог тусоваться где-нибудь у корешей, либо кореша тусовались у тебя, вы играли в компьютерные игры. Но моей маме почему-то всегда спокойно не жилось, если 12 часов дня или час часов дня, а я еще спал. Потому что, ну, суббота, что позволяет себе этот маленький человек, и она всегда залетала ко мне в комнату с песней «Вставай, вставай, штанишки надевай». И меня это вообще безумно раздражало, и вот, ну, вот такая была история.
1: Мне нравится, что ты в субботу отдыхал.
0: Да.
1: У меня в субботу было по 5 уроков. Если 4, то это вообще лайтовый день.
0: Это что, гимназия? Ты готовился к чему?
1: Я в лицее учился. Они мы реально учились по субботам.
0: Ну, у меня был такой период, но не
1: всю. Всю жизнь я учился по субботам, и чем дальше я шел по этому... по карьерной лестнице в школе, как это назвать? Короче, вот это graduation. Тем было хуже.
0: Но я вот смотрю в твои
1: прям
0: глаза.
1: Прям очень грустно было, когда мы начинали.
0: Я понимаю, что ты несчастливый человек абсолютно.
1: Я вчера праздновал день рождения. Мои глаза сегодня вообще в разные стороны смотрят. Поэтому еще по поводу твоего имени. Через энное количество лет, особенно если ты отрастишь себе пузо.
0: Да, кто я буду?
1: Масик ты будешь.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А вот и превратились, потому что выходные наступили. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ну и как ты знаешь, каждую пятницу выходит просто огромное количество разнообразных новых треков. Ну а кто мы такие, чтобы тебе их не показать? Я, собственно, по классике выбрал целых 3 песни. Дима их сейчас оценит. И у тебя тоже будет такая возможность, потому что мы послушаем сейчас только припевы этих песен. Потом встретимся в наших социальных сетях. И до конца часа будем голосовать, какую же песню мы послушаем от начала и до конца. Я выбрал 3 новинки, вот одна из них. Есть такой артист Мориарт, он стрельнул достаточно давно с очень интересной песней, в последнее время разрывает очень большое количество чартов и площадок, и прямо сейчас они переосмыслили легендарную песню Мурат Насырова «Я — это ты». Так называется эта песня, Мориарт, Нет Джи, на ваш суд. Слушаем прямо сейчас.

0: Ну и большой страшный злодей, который комментирует песни, находится рядом со мной. Дмитрий, что скажете?
1: Ну, прикольно. Прикольно. Я просто могу подушнить, могу не душнить.
0: Как хочешь.
1: Как будто бы делать трек, который и так очень известен, и делать его похожим, и просто добавлять ритмичности. Ну, типа, прикольно. Но а где свое?
0: Ну, у Мурата Насырова не было, как минимум, рэп-куплетов.
1: А нужен ли он был?
0: Ну, получается, что в новом 2026 году нужен. А тем более у нас какая коллаборация сейчас? 2026 — это новый 2016. Поэтому и такое может быть. И кто из нас задушнил, Дмитрий?
1: Я все-таки придерживаюсь. Надо свое придумать. Понимаешь, надо свое.
0: Хорошо. Возможно, ребят тебя услышат и выдадут следующий трек уже непосредственно без Мурата Насырова. Хотя эта мне коллаборация понравилась. Дальше у нас представительница Газа Минаева. Победительница песен... Не победительница? Ну да, да, она там далеко зашла. Песня на ТНТ. Новый трек выпустила «Соври мне». Хочешь, чтобы ее обманули прямо здесь сейчас?

0: Ну что, обманул бы такую девчонку, если она очень сильно тебя просит в песне?
1: Следующий вопрос.
0: Ну, твое мнение тогда расскажи.
1: Да нет, ну классно. Минаева вопросов нет. Мне она, я помню, сначала как-то вот не нравилась тем, что она была везде.
0: Да.
1: С шоколадкой.
0: Мне нравятся нам такие, да, песни, которые везде.
1: А потом как-то послушал, прикольно.
0: А вот эта вот, которая легендарная... Чайник нельзя закипятить. Ой, будем вместе.
1: Давай, нет,
0: чай
1: ладно, давай, пить. Давай мы лучше вот. Я буду голосовать за новый трек.
0: Ксюш, прости, пожалуйста, я несколько очков у Дмитрия Малапикова снял.
1: Кого в итоге? Кто такой Дмитрий Малапиков? Это кто вообще?
0: Это мой друг, ты не знаешь, потом познакомлю. Ну и следующий молодой человек, который тоже поднимается с самых низов. Да, сейчас у него все хорошо, он радует нас новыми песнями. Во-первых, он попал Forbes 30 до 30, а это ничего себе достижение. Во-вторых, классная музыка. Он выпустил эпишку, которая называется «Два саундтрека к весне». Это Мартин, и мы слушаем песню «Полюби все мои слабости». Все, что

0: Мне очень заходят вот эти вот ту-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру.
1: А что скажешь ты?
2: Я скажу тебе, что ты вернул МММ. Мариарт Минаева Мартин.
0: M&M's.
2: Ой, тяжело, тяжело работать с человеком, которому вроде 30 лет.
0: И он не знает Мавроди, так это мог сказать?
2: Ну, хотя бы мог бы поддержать. Ну, я тебе про МММ, а ты мне про M&M's. А точнее, нет, не M&M's, а как
0: M&M.
2: Ты
0: сказал? M&M's. M&M's. Я просто... Дим, мы разные. Хорошо, прямо сейчас у тебя есть возможность буквально через несколько мгновений зайти в наши социальные сети. У нас будет Мариарт, у нас будет Минаева, у нас будет Мартин. Мы только что послушали три куска, три отрывка. Проголосуй за понравившийся, и в конце этого часа послушаем всю песню целиком победителя от начала и до конца. Дмитрий.
2: Мартин, семечки.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
4: Вау! Сколько стильной, яркой одежды! Настоящий эксклюзив! И сразу видно, качество на высоте! А какие очаровательные сумочки! Из натуральной кожи! Цвета на любой вкус! Есть даже с камнями и стразами! Ой, как здорово, что я зашла в новый бутик Sunshine! Без покупок точно не уйду! И всем подружкам посоветую! Sunshine открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.

0: Будь в нас уверен.
1: ТЦ «Красная башня», Октябрьская, 22. 8-952-099-48-32.
2: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
3: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
4: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое звучит здесь. Новое радио «Кингисепп».
5: Новое — это вот это.

0: на новом. Женя Трофимов, «Комната культуры». «Крайний снег».
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

0: Ну и пока вы все устремились в наши социальные сети для того, чтобы проголосовать за понравившийся трек, чтобы мы послушали его в конце часа, давайте тем, что ли, обсудим, какую и та, которую мы приготовили. Вот, например, люди, которые звонят по телефону, они ок или не ок? Вообще, в 2026 году разговаривать по телефону это нормально, но при условии, что мы постоянно чатимся, что даже сейчас Дима набирает сообщение какое-то или что-то ищем, у нас телефон уже должен перерасти к руке. Но это я утрирую, но на самом деле, сколько уже мне попадается различных видосов, где девочки, мальчики показывают свои мизинцы, а у них мизинцы изменены, потому что они телефон поддерживают как раз-таки вот таким образом, мизинцем снизу. И у кого-то там кривые пальцы, еще какие-то штуки. У нас только тот хвост, рудимент отвалился, да? Вот появляется новая история, ямка на мизинцах. Так вот, тем сегодняшнего эфира, разговаривать по телефону в 2026 году. Это нормально? Это окей на постоянке? Или это вот можно разочек бабушке там в Сибирь позвонить своей, потому что, ну, какие сообщения ей писать? Вот, только в таких случаях? Или окей. Я просто человек, который любит разговаривать по телефону. Мне проще позвонить всегда, чем писать.
1: Чем у кого-то занимать.
0: Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Да, потому что, ну, во-первых, люди не сразу отвечают. Во-вторых, ты не всегда понимаешь эмоциональный фон человека, когда с ним переписываешься. По тексту ты можешь его неправильно понять. У меня даже есть знакомые, которые специально записывают голосовые сообщения, чтобы их интенционно правильно понимали. Ну, такие люди должны в отдельном котле вообще вариться, потому что слушать голосовые сообщения — это вообще отстой. Проще действительно позвонить. Так или не так?
1: Расшифровку.
0: А, она не работает. Нормально.
1: Так почему?
0: Ну, потому что это как будто бы, когда связь заикается, значит,
1: не, реально у тебя плохо
0: слышишь.
1: Работает расшифровка сообщений?
0: Ну, видимо, от дикции человек зависит.
1: Ну, это да. Я считаю, что все-таки звонить нужно. Звонить нужно по... делу. Что-то я начал задумываться, а когда надо звонить-то? Не, ну просто видишь, многие люди стесняются говорить по телефону. Им некомфортно, им не очень хочется. Ну, написать... Ну, зачем лишний раз взаимодействовать с человеком? Зачем слушать? Зачем вот, когда можно просто написать безликое сообщение, непонятно кому?
0: Я полтора месяца уже каждый день звоню человеку и говорю: Сань, верни деньги, я вообще не стесняюсь.
1: А он? Да и он тоже не стесняется, судя по всему.
0: А он стесняется брать трубки.
1: И не берет?
0: Ну, когда-то я пробиваюсь сквозь этот заоблачный туман, и он поднимает трубки, но там просто мы уже разговариваем немножко нецензурной лексикой.
1: Понятно. Короче, еще раз, тема «Звонить».
0: В 2026 году ок или стрём?
1: Ну, да. Вот я как, знаешь, нет, наверное, ок все-таки. Я больше за этот вариант. И пишите еще, боитесь ли вы звонить или нет. Вот что вы выберете, например, в поддержку какую-то вам нужно. Вы напишите... Спасибо, Максим.

0: Мне после «Матушки земли» уже сразу хочется где-нибудь по лесу гулять. Вообще, даже если бы я был аллергиком, я бы березу обнимал бы. Вот под этот трек я вообще все, что угодно делал.
1: Но наш просто. Вот прям чувствуется.
0: Слоняра.
1: Да.
0: Mm-hmm. Ладно, время подошло. Мы что там? Голосовали за трек, которые вышли в пятницу. И вот я сейчас посмотрю, кто там победил, какое голосование. Рассказываю. В общем, три претендента было. Мариарт, Нет Джи с треком «Я — это ты». Конечно же, легендарный Мурат Насыров, его припев «Я — это ты». 35% они набрали. Также 35% набирает и Ксюша Минаева, представительница Газголдера. Ее новый трек «Соври мне» мне зашло. Но вот как раз-таки такое же количество, как и у Мариарт. Как вы понимаете, эти две песни не выигрывают. Это значит, мы полностью их слушать не будем, а слушать мы будем молодого человека, который вовал Forbes 30 до 30, Мартин его зовут, «Полюби все мои слабости». Ну, классная песня, действительно. Он как раз-таки и выпустил эпишечку, да, короткий альбом, песни для весны. Всего две песни. Первая, которую мы сейчас послушаем, понравилась мне намного больше, чем вторая, но это «Вкусовщина». Это вот мне зашло именно так. Дим, готов? 41% у него, а это значит, что все слушатели за.

0: Предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть Балтика».
1: Какие восхитительные пирожные! Настоящий вкус детства! Где ты их купил?
2: В кондитерской «Сладкоежка». Там в наличии море вкуснейших сладостей и атмосфера душевная. Кондитерская «Сладкоежка». Попробовав один раз, вы больше не пройдете мимо. Кингисепп. Большая Советская, 45/33. Карла Маркса, 31Б.

0: Павильон «Замена масла Спот». ЗТР «Каребус». Проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». Суперхиты, суперновинки.

0: Привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Сегодня обсуждаем следующую тему. А вот в 2026 году звонить по телефону и большую часть времени общаться не смс-ками, ладно, это уж точно никто так не говорит, а не в социальных сетях, а вот просто взять, набрать проблему, решить, да, тихо, мирно, или будем по телефону разговаривать. Собственно, нормально ли постоянно вот названивать и решать все вопросики по телефону, норм или стрём? Мы уже задавали этот вопрос, соответственно, в нашем чате есть некоторые ответы. Николай Большаков пишет: прошлый век говорить по телефону, все в переписках можно решить, и плюсом все, что обсудили, зафиксировано. Вообще бесят люди, которые звонят. Ну и все, Николай Большаков, фотограф из ЕКБ, мы звонить не будем. И ты нам тоже, пожалуйста, не набирай. Но вообще есть в этом на самом деле какое-то зерно правды, потому что если это какая-то деловая переписка, да, или рабочие моменты, именно для таких случаев и создаются чаты, потому что ты всегда можешь туда вернуться, все может быть зафиксировано. Там, если тебя наезжают, ты такой: ребят, смотрите, пожалуйста, я писал об этом в чате, это ваш косяк, что вы не увидели, не запомнили, и все в таком формате. В рабочем формате оправдаться намного проще, конечно же. Конечно же, все удобно, всех... Все переговорили, все увидели, всегда можно вернуться. Но нету в этом какой-то души. Нету в этом каком-то души. По крайней мере, в нашем рабочем чате постоянно мне пишут, что я какой-нибудь дурак или еще какая-то история, потому что... А почему мне так пишут, Дим? Ты знаешь?
1: Ну вот... что, дурак. Да я не знаю почему, потому что у нас дружный коллектив.
0: А дружный коллектив, он в чем измеряется? Вот это получается новая степень близости, когда вы оскорбляете друг друга, да?
1: Наверное. Наверное. Ты спроси руководство.
0: А они все равно нас слушают, чемодан собирают. Вот, Наташа, почему ты нам в чате в рабочий пишешь, что мы дураки? Или еще какие-то штуки. Можно вот прямо сейчас? По короткому номеру позвони, у нас он, конечно же, есть. Дим может продиктовать, если вдруг...
1: Он не короткий, Максим.
0: Ну, в моем понимании, все равно еще.
1: Все равно, все еще, да?
0: Да.
1: Ты бы это... А зачем?
0: Да вдруг...
1: Можно, подожди, можно, а зачем?
0: Ну, пусть позвонит.
1: Кто, Наташа?
0: Ну да, либо кто-то еще, кто хочет пообщаться и высказаться на эту тему. У Наташи бы я хотел узнать, почему нас называют дураками, а у всех остальных нормально ли звонить по телефону?
1: Короче, нормально ли звонить по телефону, и поэтому звоните по телефону. 8-495-232-1632. Повторю еще раз. 8, код Москвы, 495-232-1632. Просто запишите уже, да и все.
0: Прикинь, какой это мем. А сейчас вам позвонят. Да нет, это отстой разговаривать по телефону.
1: Все, может быть.
0: И мы осудим таких людей. Потому что они непоследовательны.
1: Окей.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А мы сегодня обсуждаем, а вот в 2026 году продолжать говорить по телефону, это нормально или вообще стримота, и пора уже всем давно-давно им перейти на все коммуникации в социальных сетях или на крайняк вот смс-ку написать там вот на своем кнопочном вот этом деревянном телефоне. Я знаю, кто любит разговаривать, до безумия просто. Это типы, которые звонят тебе из банка. Я каждую неделю говорю, друзья, я являюсь там клиентом вашего банка. Вы мне звоните каждую неделю. Если вы хотите, чтобы я оставался клиентом вашего банка, давайте остановимся, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да. Вы же понимаете. Я говорю, уберите метку, что мне нужно звонить. Да-да-да-да-да. Потом он мне начинает говорить, ну вы же понимаете, мы операторы, мы вот не видим всего. Я говорю, я не понимаю, просто положи трубку и не звони сюда. Спасибо, мне надо было это сказать кому-то, потому что они меня сводят с ума.
2: И не звонят? Или звонят?
1: Звонят все равно.
2: Ну, они хотят просто услышать самого лучшего радиоведущего.
1: Спасибо большое, но я не думаю, что они знают.
2: А, прости.
1: Ну. Как-то.
2: Как-то все знают обо всех. А ты слышал, что приложения разные маркетплейсовые передают данные? Пользуешься ли ты VPN-чиком или нет?
1: Нет.
2: Нет. Что такое VPN?
1: Это что?
2: Не знаю.
1: Я тоже. Я видел, что типа умные колонки постоянно слушают нас в фоновом режиме, и вот всякие спецслужбы, да и вообще человек, который может шарить за всю эту тему, зная ID, может подключиться и вообще 24/7 слушать. Но у меня, ребят, можете подключаться ко мне домой, там просто Алиса, заведи будильники на 7, 8, 9, 10 утра. Она говорит, я завела будильники на 7, 8, 9, 10 утра. Потом она, а может вам еще это? Я говорю, заткнись. А она еще говорит, а мне не нравится, когда со мной так разговаривают, и все. И вот у нас просто сыр-бор на ближайшие 20 минут, потому что я говорю, закрой свой рот, она продолжает мне что-то предлагать и еще обижаться. Ну вот. А как думаешь, техника умеет обижаться? Знаешь, вот есть люди, которые с техникой, ну ты моя маленькая, ты моя кисточка, у меня мама так, компьютер мой любимый, включи, пожалуйста. Или как мужики с машинами разговаривают.
2: Макс, я, например, вот ты вот кого спрашиваешь? Я выбираю не умные наушники с шумоподавлением, а шумные наушники с шумоподавлением. Поэтому я вообще здесь не эксперт. Я очень люблю просто эту шутку. Шумные наушники с шумоподавлением. Но это же гениально. Ой, какой каламбур.
1: Не знаю, возможно, если бы договорил какой-нибудь другой человек, это бы зашло лучше. Но ты же не глупый. Ладно, все, беру свои слова обратно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Что скажете, Ватсон?
2: По-моему, не хватает каких-то деталей.
1: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
2: Так что же делать?
1: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
3: Работаем с понедельника по субботу. В воскресенье выходной.
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
5: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
6: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
7: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
6: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
7: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
8: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. 98 FM. Новое радио «Кингисепп».
9: Слушай. Новое радио. Новое. Это вот это.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ой, знаешь, мне на самом деле нравится, как люди адаптируются вообще ко всему, что происходит в наших жизнях. Вот у нас относительно недавно на улице был какой-то апокалипсис. Все сдувало, все сносило. Все писали в социальных сетях: «Федук, пожалуйста, перестань думать о ней, потому что подумал о тебе, и пошел снег». И постоянно вот эти вот хлопья летят наверх, вниз. Слякоть у меня перед подъездом огромная лужа. Там паркуются какие-то дураки, потому что не обойти, не объехать. И ты тупо по этой луже. Короче, отвратительно. Я смотрю, как девчонки сразу заполонили в своих социальных сетях, что им хочется вот этого дофаминового бума. Появились разные подборки яркой одежды. Люди просто стали бороться с погодой, просто одеваясь в яркие шмотки, потому что Москва, как минимум, превратилась в Санкт-Петербург. Я 7 лет жил в Санкт-Петербурге, там, когда не лето и не весна, когда не тепло, серо и уныло, и тебе постоянно плохо, говорю на своем примере. Все захотели сразу цветов. Я тоже ходил в цветочный, собирал вот этот. Я прям по референсу приходил. Я говорю, мне нужен просто яркое, огромное пятно, чтобы там было все на свете. И вот даже тренд такой появился, что яркие цвета, смелые принты, экстравагантные аксессуары — это вот способ поднять самому себе настроение. Самая яркая одежда в том гардеробе, Дим, что это?
2: Розовые трусы.
1: Они понимают,
2: кто-нибудь узнает об этом? А кто-нибудь проверит это? Нет, конечно.
1: Ну, не кто-нибудь там по-любому узнает. Ну, это, видимо, избранное. Я не хочу, чтобы ты избирал нас всех. Я думаю, что ты тоже не хочешь этого. Да, подключайся, пожалуйста, на трансляцию прямо сейчас. Лапиков готов.
2: Да, у меня много яркой одежды. Но смотря что тоже, если ярко-экстравагантный, то, наверное, нет.
1: Леопардовый принт есть?
2: Нет.
1: Animal, вот это вот зебра?
2: Нет.
1: Ну,
2: нет,
1: все.
2: Я такое не люблю.
1: А то есть у тебя есть монохромная какая-нибудь яркая кофта? Вот как в зеленый, да, ты приходил?
2: Да, да, да. Mm-hmm. Так у меня нет, даже без шуток, есть розовая олимпийка. Это ей сколько? 12 лет. Mm-hmm. Коллаборация Adidas и Pharrell Williams. И она прям токсично розовая. Такое, знаешь...
1: Фуксия.
2: Да, но при этом не как футбольная форма, например, и как футбольные бутсы, а чуть-чуть благороднее. И она прям очень яркая, если в ней идти в толпе, видно издалека. Мы как-то с отцом встретились, и я шел в сторону Лужников, а в сторону Лужников огромная, как обычно, толпа людей, когда там какое-то мероприятие. И вот он меня увидел издалека.
1: Ты узнаешь меня из тысячи. Да, понимаю, понимаю. Не, у меня на самом деле гардероб строится на нескольких моментах. У меня есть белые вещи, бежевые, синие, серые, немножко коричневого. Все! Яркие цвета в моем гардеробе. А-ля улю, не сегодня. Мне действительно поднимают настроение, когда это на ком-то, да, когда вокруг яркие цвета. Но я просто, наверное, мне кажется, что... Когда в твоем гардеробе ты одновременно сочетаешь больше там трех вещей разного цвета, то ты автоматически превращаешься, ну, в какого-то там петуха разноцветного, я не знаю. Я просто не умею это, видимо, комбинировать, поэтому у меня с этим сложности. Ну, и у меня есть скидка, я родился в магазине, там немножко другие правила были.
2: Все-таки, там все-таки эти розовые трусы только, чтобы никто не видел.
1: Да. Если не видит, хорошо, все хорошо, все в порядке, делай, что хочешь.
2: Ну, в целом, слушай, а как-то, кстати, да, наверняка регион влияет на... Тебе же просто в целом, наверное, было зазорно носить яркую одежду.
1: Ну,
2: за это могли спросить в Магадане?
1: Ну, видишь, я же не самого города, я из маленького поселка, там
2: по-другому. Тем более, да, там вообще просто...
1: Ну, там по-другому.
2: Вышел в красной шапке, бам!
1: Да, если ты вышел в красной шапке, через неделю все в красной шапке, потому что магазины-то все одинаковые. Или вы даже в город уехали, там все там
2: закупаются. Я думал, тебя могут это щелкнуть за красную шапку. Да ты че?
1: Не, за шмотки, кстати, не предъявляли. Просто ржали. У меня был пиджак без рукавов. Я хотел быть модным. Ну, короче, пиджак без рукавов. Знаешь, три четверти плечо у тебя есть. Я купил себе такой пиджак. Но я не подумал о том, что если у тебя пиджак без рукавов, то и рубашку надо без рукавов. И у меня, знаешь, из-под пиджака вот такая вот рубашка с манжетами просто выглядывает. Я посмотрел... Это где-то 10 класс был. Да, я посмотрел недавно фотографии такой. Ну, странно.
2: А, ты еще так в школу ходил?
1: Да.
2: И тебе ничего не сказали?
1: Ну, это было... Экстравагантно. Нет, ничего не сказали.
2: Макс, ждем в таком же. А ты, кстати, давно костюм надевал вообще?
1: Да, мероприятие когда вел. Ну нет, недавно.
2: Надеваю, точно, когда мафиозник, веду. Точно, мафиозник. Я помню, да, такой двубортный костюм.
1: Не, пиджак, да, двубортный. А есть еще классический, все нормально. Все у меня есть. Вообще я люблю, знаешь, как сделать? Прийти в магазин, купить костюм.
2: Розовые трусы.
1: И розовые трусы, отвезти мероприятие. И говорю, ну все, можно обратно нести.
2: Ах ты, крыса какая.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда да, готовы к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаю, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробнее условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
15: Успел.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.

0: А мы сегодня говорили про то, что в 2026 году нормально говорить по телефону или уже все должны перейти в текст, потому что, ну, очень много у этого плюсов. И я могу сказать, что наш мир все еще возможно спасти, потому что все нормально. Большинство людей считают, что разговаривать по телефону — это нормально, это круто. Но, между прочим, я тоже так считаю, но я самый отвратительный собеседник по телефону, потому что я ненавижу разговаривать по телефону, когда ты держишь телефон у головы, у уха, да, прислоняя рукой. Я всегда разговариваю через наушники, зачастую я еще где-то шляюсь на улице, либо еду на самокате, вот я с бабушкой недавно так разговаривал, и это вайп из разряда «А? Чё? А? Я говорю, бабуль, ветер, сейчас проеду светофор. А? Чё?» Ну ничего, она меня как-то выдерживает. Хотя, когда помехи на другой стороне, боже, сколько сил мне нужно для того, чтобы сдержать весь свой гнев и не положить трубку, сказать, ребят, имейте, пожалуйста, какое-то уважение, какую-то совесть, да, вот вы там через наушники со мной разговариваете, у меня какие-то проблемы со сигналом, я, ну, мои уши не настроены на это. А вот в мою, в обратную сторону, ой, изи, изи катка. Дим снова пишет сообщение. Что-то там вот телефоне-то нашел-то, а? Дела-делишки, рабочие чаты.
1: Да.
0: Самое главное, не выгорай, ты так много работаешь. Ты вот и в эфире со мной, и там отвечаешь, и здесь, и, надеюсь, вот на майских ты разгрузишься максимально. Шашлык будет?
1: Да. У меня майские начинают, точнее, вот у меня вчера был один выходной, так получилось.
0: Ты очень устал бы с него.
1: Да, после которого я действительно очень сильно устал. И сейчас еще не до конца оправился от этого, а все дальше начались рабочие будни. У меня выходные, будни, неважно.
0: Ничего, и ни одного майского выходного не будет вот 9 числа?
1: 9 только еще. Вот 1-е, 9-е, да. Целых 2 выходных в мае.
0: Ну, как будто перебор, нет?
1: Да. Что-то не надо наглеть, да, все-таки. Лучше поработать в какой-нибудь из дней.
0: Выбирай. Ну, вчера отдохнул, получается, 9-го. Надо поработать.
1: Я учту ваши пожелания.
0: Спасибо,
1: пока вы
0: Дмитрий.
1: Будете в Петербурге отдыхать.
0: Да, ну 10-го мы с тобой встретимся уже здесь. Ну, и посмотрим, кто из нас с тобой будет более помят.
1: Ну подожди, кстати, мы с тобой еще завтра встретимся, правильно?
0: Это понятно, конечно.
1: А, ну все, а потом как раз тебя отправим отдыхать.
0: Спасибо.
1: Выходное шоу подходит к своему концу. Макс.
0: Говорю вам всем пока и оставляю Дмитрия Лапикова с вами наедине. Можете шушукаться.
2: Выходное. Реклама.
3: Если любишь выделяться, ярко, стильно одеваться, если мыслишь позитивно, за одеждой эксклюзивной приходи в Sunshine смелее. Здесь и сумочку сумеешь подобрать к наряду.

0: Павильон, замена масла «Спот», ЗТР «Каребус», проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-0404. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
2: Новое.

0: 3 часа в Москве.
1: Новое радио.
0: Суперновинка от Доус, Мэри Гу, Файста Фэмили, NXN, Switch Disco, Holy Fame и многие-многие другие. Мумитроль появится, Оля Серябкина. Это лишь малый список артистов, которые вот-вот будут на новом. Так что наслаждайся.

0: на новом радио.
1: Салама.
2: Реклама.
3: Что скажете, Ватсон?
4: По-моему, не хватает каких-то деталей.
3: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
4: Так что же делать?
3: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
5: Работаем с понедельника по субботу. Воскресенье – выходной.
6: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 8-81-374-30-700.
7: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Доснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
8: Доснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
7: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
8: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Суперхиты. Суперновинки. Новое радио «Кингисепп».
9: Новое. Это мы.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, мы группа «Раса».
12: Мы «Серебро».
13: Мы группа «Пицца».
14: Это Сергей Лазарев.
15: Это Артик Асти.
16: Всем привет, с вами «Звонки».
17: С вами группа «Добро».
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Это Нюша.
20: Это Курт Кобейн, и меня зовут Шура Бедва.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru.

0: новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
1: Лайф. Как это было?

0: Премия «С большим сердцем». Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.
0: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успех.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Это Мари Краймбрери. Ее все прошло. До конца этого часа услышим еще градусы и новинку от Зиверт под названием «Газ». А я вот, знаете, хотел спросить. Все же такие эксперты в шашлычных делах, особенно на майские праздники. А вот нужно делать самому маринад или можно довериться магазинам и покупать уже маринованное мясо? Эксперты, прошу в наших соцсетях ответить на этот вопрос. Очень важно мне знать.
1: Реклама. Филиал ООО «Транснефть-Балтика». Нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть Балтика».
2: Затеял ремонт? Тогда вам к нам! Скидки до 15% на линолеум в наличии. Ждем вас. ТЦ «Красная башня», улица Октябрьская, 22, цокольный этаж.

0: Под за ТРК «Ребус», проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-0404. Здесь звучит новое. Новое радио «Кингисепп».

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники с

0: 16 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: А вот сбежать из дома, честно говоря, хочется, потому что майские, и надо отдыхать. Задача только одна. Тем более в понедельник на работу придется сделать перерыв в отдыхе. В общем, наслаждайся сейчас. В моменте будь, как говорится. Дмитрий Лапиков по-прежнему у микрофона. Отличного тебе вечера.

0: Реклама.
1: Вау! Сколько стильной, яркой одежды! Настоящий эксклюзив! И сразу видно, качество на высоте! А какие очаровательные сумочки! Из натуральной кожи! Цвета на любой вкус! Есть даже с камнями и стразами! Ой, как здорово, что я зашла в новый бутик Sunshine! Без покупок точно не уйду! И всем подружкам посоветую! Sunshine открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.
0: Ваш автомобиль иностранного производства? Тогда вам к нам. В Иномарку. Запчасти для автомобилей, мотоциклов и мототехники. 76-00. Наши магазины порадуют вас огромным наличием и быстрыми сроками поставок. Мы работаем с 9 до 20. Кингисепп. Большая Гражданская 4А и Большая Гражданская 2В. Магазин Эдем. 76-00.
2: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 881-374-3700.
3: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
4: Новое. Это мы.
5: Друзья, всем привет, это Мот.
6: С вами моя Мишель.
7: С вами группа Добро.
8: Это Зиверт.
9: Это Джараков.
10: С вами Серябкина Ольга.
11: Новые.
12: Приветствую всех. Это Илья Лагутенко.
13: С вами Мару.
14: Это Литл Биг.
15: Это Нюша.
16: Привет, я Баста.
17: Новое радио.
18: С вами Хама Линовой.
19: Меня зовут Диана Арбенина, это группа Ночные Снайперы.
20: Друзья, всем привет. Градусы в эфире.
21: С вами Ева Польна.
22: Всем привет, с вами Звонки.
23: Это диско племя Айова.
24: Это Диджей Смэш.
25: Всем привет, с вами Клава Кока.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: newradio.ru

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался.

0: Это Бервулф и ее версия трека «Посмотри в глаза». Мы продолжаем дальше. Впереди вторая половина часа. И там что у нас? Леша Свик, Немига, Артур Пирожков снова заглянет в гости. Новинка от Марфы «Белый кролик», Джиган, Артик Асти «Нилетто» и Оливия Родриго. В общем, суббота будет жаркой. Я посмотрел дальше расписание эфира. А там с 6 часов по Москве повтор ЧБР вместе с Филатовым и Кэрресом. И оказывается, ребята засиделись аж на 3 часа. А потом сразу при пати Баем Хаслер. Но я говорю, будет жарко.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Новое радио.

0: Артур Пирожков, как Челентано, прямо сейчас в эфире нового. И вот, знаешь, в тему весны решил напомнить тебе об одном замечательном штрафе. По-другому это назвать нельзя, просто скоро начнет цвести сирень, все будет красиво, и вот если ты решишь сорвать, то арест до 15 суток можно получить за сорванную сирень, так как она принадлежит муниципалитету, и обрывание веток классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и карается административным кодексом. Ну а если ты решишь еще и заработать на этом, подумаешь, какая красивая сирень, оборву ее все и пойду продам, то это вплоть до уголовной ответственности. Так что просто любуемся, смотрим и не осуждаем.
1: Реклама. Филиал ООО «Транснефть-Балтика». Нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. +7 981 102 21 29 или на сайте ООО «Транснефть Балтика».
2: Какие восхитительные пирожные! Настоящий вкус детства! Где ты их купил?
3: В кондитерской «Сладкоежка». Там в наличии море вкуснейших сладостей и атмосфера душевная. Кондитерская «Сладкоежка». Попробовав один раз, вы больше не пройдете мимо. Кингисепп. Большая Советская, 45/33. Карла Маркса, 31Б.
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
5: Кингисепп. Улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375. 5 76 800.

0: В Москве уже 5 вечера.
1: Новое радио.
0: Вот по привычке 2 выходных дня. Сегодня уже второй заканчивается. Как будто бы завтра на работу, но нет, завтра воскресенье, майские праздники, хоть короткие, но все-таки майские. Поэтому наслаждаемся, мы поддержим, мы, как обычно, суперхиты и суперновинки ставим. Дмитрий Лапиков у микрофона, едем дальше.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Что скажете, Ватсон?
3: По-моему, не хватает каких-то деталей.
2: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
3: Так что же делать?
2: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
4: Работаем с понедельника по субботу. В воскресенье выходной.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода.
6: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
7: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
8: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
7: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
8: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
9: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». Суперхиты, суперновинки.
10: Даже 36,
9: новое — это вот это.
10: Ведь температуры нет, а любовь есть. Что-то нам учат.
9: Новое.
10: Да-да-да, гордо уходил, но всегда на часах 00.
9: Это вот это.
10: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
9: Новое радио.
11: Юрадио.ру

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: большим сердцем. Как это было? Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. We'll be right back.

0: Это Зерб и вокал Риты Оры. И 15 If It's Not Love. Все, я уже чувствую, как мне пора домой. Точно и бесповоротно. Услышимся завтра. Я желаю тебе прекрасного вечера субботы. Майские праздники продолжаются, поэтому мы и услышимся-то завтра. Вот, что хочу тебе сказать еще. Побольше проводите времени с близкими в эти дни, потому что они будут короткие. В понедельник опять на работу. Но не будем о плохом, оставлять тебя в компании суперхитов и суперновинок. Пока.
1: Реклама.
2: Если любишь выделяться, ярко, стильно одеваться, если мыслишь позитивно, за одеждой эксклюзивной приходи в «Саншайн» смелее. Здесь и сумочку сумеешь подобрать к наряду тоже. Все из натуральной кожи. Есть со стразами модели, чтоб все просто восхитились твоим вкусом и неотразимостью. Новый бутик «Саншайн» уже открылся по адресу Кингисепп, Большая Советская, 42.
3: Ваш автомобиль иностранного производства? Тогда вам к нам, в «Иномарку». Запчасти для автомобилей, мотоциклов и мототехники. 76 300. Наши магазины порадуют вас огромным наличием и быстрыми сроками поставок. Мы работаем с 9 до 20. Кингисепп. Большая Гражданская 4А и Большая Гражданская 2В. Магазин «Эдем». 76 300.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое звучит здесь. Новое радио «Кингисепп».
6: Новое.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бам! Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но сегодня у нас абсолютно особенный эфир. Потому что, во-первых, у нас гость. Это не новинка, но гость уважаемый. Целый год они к нам шли. Да. А во-вторых, звук будет живой, потому что господа будут играть с винила. Где вы такое видели? Да чтобы еще и не платить. Извинитесь все, прямо сейчас. У нас сегодня Филатов и Карас.
2: Всем привет. Привет, новое радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Да, мы подготовились. Мы привезли кучу прикольного винила разного стиля. Все, что подходит под концепцию передачи «Что было раньше». И сейчас мы вот как раз будем слушать всю музыку с винила. Она будет разная, там будет и рэп, и рок, и электронная музыка. В общем...
3: И советская классика.
2: И советская классика.
1: Это потрясающе. Главное, чтобы вы нам еще объяснили выбор этих песен, почему они, почему, как они значимы, чем отпечатались в сердце вашем. Ну и просто что-нибудь красивое можно наврать.
4: Ну, например, сейчас на подложке играет... Black Machine, почему-то. То есть,
1: Черная машина. Черная машина. Это уже вот. Другое. Это слова ругательные, ко мне не надо их применять. Да? Черная машина.
3: Это подходит. Кириллицы фирмы Мелодия, наверное, поэтому они так все это пишут.
2: Ты просто застолбила это прозвище, да, поэтому нельзя.
1: Машина нет, я дарю. Машину беру.
4: Трек 91-го года, кстати, и последний раз его вставляли в саундтрек фильм «Дом Гуччи», по-моему.
3: Отличный фильм.
1: Хороший фильм.
2: Давайте,
3: и трек шикарный.
2: Давайте,
3: да,
2: послушаем.
1: Let's go. Сейчас в телеге будет пост. Все сойдите с ума.
2: Пост.

0: Ну, вообще, друзья, я хочу вам сообщить, что я работаю сегодня с людьми, которые, видимо, родились в эпоху мезозоя, потому что один выкладывает видосы.
1: До мезозойскую.
0: Ну, скорее всего, сразу. Никто, никаких обработок, ничего. У Сишкин кружочек записал. Я вообще в шоке.
1: Там, знаешь, как из океана сначала вышла вот эта вот ящерица,
0: а потом вы,
1: а потом Кэрос.
0: Друг за другом.
1: Да, а за ним я.
0: Я верю в эту историю. Это вряд ли фейк. Нет, я еще хочу сказать и напомнить, что у нас идет трансляция, вы можете смотреть, как это выглядит. И сегодня прикольно смотреть, потому что вот сейчас одна пластинка на другую сменилась деликатно, красиво, ловко.
1: Да, у нас одна вертушка, поэтому мы будем паузы забивать разговорами.
2: Ничего Зато страшного. На Леше было две пары наушников, вот это вот круто смотрелось.
1: Он даже может и три осилить. Но
0: настоящий
1: когда,
0: мистер Диджей.
1: Когда в прайме.
0: Нет, а главное, что слов нахватать.
3: Ну, в общем, я готов.
0: Так,
3: мы
0: рассказывайте.
3: В почти в советское прошлое сказку. Это будет реальный саундтрек из сказки, который исполнил Юрий Антонов.
0: А что
1: вместе с детским хором.
3: И написал Юрий Антонов песню. Сказка называется... Это одна из серий этой сказки.
1: «Кузнечик Кузя на планете Туами».
0: Угу. Ну, та самая вот знаменитая.
1: Знаменитая, да. Очень классная обложка, посмотри, пожалуйста.
0: Очень стилево, правда, это очень стилево.
1: Как будто из «Тайны третьей планеты».
0: Но вот такая немножечко...
1: Космические пираты. А с другой стороны, он на Лунтика похож где-то. Видимо, Лунтик с него и лизали.
3: Скорее всего. А на самом деле песня очень редкая, и многие фанаты даже Юрия Антонова... Ну, фанаты, может, знают, но большинство людей, я думаю, никогда не слышало песню. Это не ИИ. Это реальная пластинка.
0: Сейчас это редкость.
3: Да.
1: Ну что, вот, а сказку придумал, написал и стихи для песен Михаил Плецковский.
0: Супер, мне нравится.
3: Ну что,
2: погнали?
0: Вау! Это прям звук винила.
1: Прекрасный текст там, я считаю, для детской сказки.

0: очень понравилось, что на припеве, да, прожечь, очень много огоньков залетело в телегу нового радио. Ребятушки, подключайтесь, у нас сегодня в гостях Филатов и Кэрос крутит винил в проекте «Что было раньше». Парни, мое почтение.
1: Взаимно. Вы, наверное, ожидали, что мы сейчас с какой-то жесткой электроникой придем,
2: да? Но я все еще не теряю надежду.
0: Не, ну самое главное, что Эви, дорогуша, не знает ни одного трека, собственно, как и наши слушатели, поэтому твоя реакция очень важна сейчас.
2: Нет, нужно пояснить, не знаю ваш трек-лист, я не знаю, что вы натащили, я чуть-чуть подглядела в пластинке, я знаю, что будет Prodigy, например, и я рада этому, а что там в основной массе, я не знаю.
1: А Юрию Антонову ты не рада?
2: Очень рада, потрясающе, все супер.
1: Величина. А как звучит-то, понимаешь?
2: Очень. А главное, вот находится что-то актуальное, как будто бы в этом всем. Как-то вот проникает в сердце даже сейчас.
1: Нет, у Юрия Антонова вообще аранжировки на тот момент, даже сейчас, звучат очень круто. То есть вы понимаете, да, что это живые музыканты. Угу. Как, Лех? Атаракс, по-моему, группа называлась, которая играла ему все эти прекрасные аранжировки. И, во-первых, какое количество добрых, классных, офигенных песен с глубокими текстами, со всем остальным. Но мало кто знает, что Юрий Антонов еще записывал песни на английском языке. Они в Советском Союзе были не супер популярны, но были даже какие-то варианты знакомых вам песен, которые он исполнял на английском. Сейчас вот мы давай поставим песню, не будем говорить, что это за песня.
3: Да,
1: и давайте тот, кто угадает и какую-нибудь прикольную историю, связанную с Юрием Антоновым, напишет, например, в чате.
2: В любую,
1: да,
2: в любую соцсеть.
1: В любую соцсеть нового радио. Тот получит от нас приз, нашу виниловую пластинку, раз у нас сегодня виниловая тема. А у нас тут тоже есть наша. Мы...
2: Сейчас я с фейка напишу и заберу.
3: Ну а что, а мы будем слушать, я как этот профессор сегодня выступаю.
1: Да. Познавательная страничка.
3: Это 86-й год. Называется проект «Юрий».
2: «Юрий».
3: Да,
1: Дэвид, с чем у тебя связан 86-й год?
2: Ну, я думаю, что меня не было даже в планах.
1: В планах не было, да?
3: Так вот, это в Финляндии Юрий Антонов и некий Икартамо. Тут в авторах указан. Записали английские версии песен Юрия Антонова.
1: Да.
3: И поет Юрий Антонов. И кто отгадает песню, тот получит виниловую пластинку. Да. И не забывайте истории.
1: Миша, а ты в 86-м году уже был?
0: Я в 86-м году уже чувствовал себя солидным мужчиной. Я тогда первый Мерседес, значит, купил.
2: Что потом... ты врешь?
1: Да ладно, тебе не 100 лет.
0: Ну, около того.
3: В 86-м первый Мерседес?
1: Да.
3: Догонишь.
1: Он был, наверное, только у Владимира Высоцкого.
0: Да.
2: И у Миши.
0: И у Юрия Антонова была Вольва, кстати. Ну, а я тогда еще, да, только-только родился.

0: натурально, что я вообще забыла, какой текст был на русском языке, если честно.
1: Юра зато помнит тезка маэстро. Первый ответил правильно на вопрос, который Филат в КР задали в начале трека. Под крышей дома мы его.
2: Все верно. И главное, что аранжировка другая, вы заметили. То есть...
1: Ну, саксофончик-то, конечно, да, прям жирнющий вообще.
2: Ну, и версия прикольная. То есть...
0: Нет, стилево, очень стилево.
1: Очень стилево, да.
0: А это не ИИ?
2: Нет. Ну, как мы ИИ можем нарезать на винил? Это слишком заморочено.
0: Просто я должна была это вбросить, потому что все, отстань. Говори дальше, что там заготовил.
2: Так, значит, дальше давайте переместимся уже ближе к концу 90-х. И, собственно, я знаю, что ты очень любишь The Prodigy.
0: Yes!
2: А ты знаешь историю про то, что знаменитый концерт Prodigy, это самый большой концерт, который Prodigy давали, случился в Москве, mm-hmm. на Манежке. Mm-hmm. Там было, примерно по счетам, около 200 тысяч человек, поскольку концерт был бесплатный. Да, я это прекрасно помню. Фишка в том, что Prodigy приезжали за год до этого в концертный зал «Россия», которого
1: там
2: сейчас нет.
1: Там было 60 человек, да?
2: Там было 300 человек. Никто не поверил. При том, что Prodigy уже были суперзвездами и написаны на каждой партии. Да, каждый школьник считал своим долгом написать «Оникс», «Металлика» и «Prodigy». Это было, наверное, во всех школах. Вандализм или искусство, считайте сами. Но Prodigy действительно привезли. Привезли в концертный зал «России», и там было очень мало народу. Поразительно. А на следующий год случилось вот это вот...
3: Они, кстати, есть интервью, посмотрите, у Кейта Флинта, который рассказывает, как он выступал на Красной площади, где до этого, как он говорит, советские диктаторы говорили там что-то, и тут я, говорит, панки из Англии какие-то
2: выступают.
3: Нет,
2: что тут парады проходили, здесь танки ездят, и тут мы, английские панки, и мы поняли, что на самом деле все не так, как нам рассказывают.
1: И влюбились в Россию, потом приезжали много раз и давали такие туры там.
3: Будем слушать мы про Prodigy, песню, которая вывела группу Prodigy вообще на американский рынок. Они узнали, ну, знали, но узнали все. Она вошла там в билборды, в чарты. Mm-hmm. Это вот та песня, которая вывела. А об этой песне мы расскажем, как профессор, в конце песни.
2: Мы поехали.
0: Yeah! Ребята, если вы в пробках, я вам сочувствую ужасно.

0: Как известно, Prodigy существовали тогда, когда можно было использовать сэмплы, вообще не очищая ничего. На самом деле нельзя было, но у них композиции как конструктор Лего собран. Угу. Есть разборы в интернете, кому интересно, поищите, там разбирается там несколько песен Prodigy на молекулы просто, что это там из Rage Against the Machine взято, запичено там, обрезано, это там оттуда-то, это отсюда-то, биты здесь.
1: Но ты самое главное скажи, что все, что они брали, авторам отчисления капали, и они были просто счастливы. Да-да-да. Безумно.
0: Это
1: вообще.
0: Правда. Это правда.
2: Это как-то по-взрослому.
0: Ну, Лайм Хоулит, который вот, собственно, самый неяркий, казалось бы, из Prodigy, он на самом деле основной движок. Он всю музыку и писал практически в одного, потому что двое было танцоров и один MC. Mm-hmm. Так у них группа и выглядела. Вот, но если вы думаете, что даже на тот момент неизвестные английские пацаны могли просто так вот стрельнуть в этот самый, это неправда. Вот Firestarter, который мы сейчас слушали, там в кредитах композиции, помимо двух участников самой группы, Лайма Хоулита и Кейта Флинта, значит, присутствует Тревор Хорн, например. Это известный басист и звукорежиссер, который работал с такими ребятами, как Yes, Робби Уильямс, Stars on 45, Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Майк Олдфилд и так далее. То есть их очень много. Помимо того...
3: Шер, Сил, там
0: да,
3: просто
0: в кредитах
3: кошмар.
0: Есть еще три человека из группы Art of Noise. Группа Art of Noise, вы помните, по сериалу «Моя вторая мама». Я, например, до сих пор... Это единственная песня, которая меня пугает. Помнишь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там, потому что в заставке сериала «Моя вторая мама» постоянно кто-то разбивался, умирал и так далее. Впадал в кому, там что-то, какой-то кошмар происходил. Я был тогда маленьким, у меня бабушка, значит, смотрела телевизор, и я под это все дело засыпал. Кошмар присутствующий. Но, тем не менее, видишь, ребята приложили еще свою руку и к Firestarter.
2: Мощно, очень мощно. Тут пишут в комментах, что какие у вас качественные пластинки, иголка не скачет.
3: Это пока.
0: А они потом... Почему? У нас, знаешь, что у нас в студии есть даже специальная машина, Кэрос с нашим гитаристом настолько заморочились по винилу, что они купили такую фигню, которая пластинки ультразвуком и водой
3: током,
0: очищает.
3: Током, да.
0: То есть вот эти все бороздки, которые забиваются пылью со временем, а пыль оттуда вылетает, и фактически убитую пластинку можно реанимировать.
2: Это какое-то неприличное богатство, если честно.
0: Оно не так дорого. Слушайте, вы шашлыки тут утром жарите в студиях, поэтому...
2: Мы тут ни при чем.
0: Про неприличное богатство не надо.
1: Так, ребяшки, про богатство будет через пару минут буквально, а потом продолжим ЧБР на новом радио.
4: Что было раньше на новом радио? Реклама. Филиал ООО «Транснефть-Балтика». Нефтебаза «Усть-Луга» требуется на работу. Начальник участка эксплуатации средств автоматизации. Электромеханик посредством автоматики и прибором технологического оборудования. Лаборант химического анализа. Слесарь по ремонту технологических установок. Электрогазосварщик. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ДМС. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону. Плюс 7-981-102-21-29 или на сайте ООО «Транснефть-Балтика».

0: будь в нас уверен.
1: ТЦ «Красная башня», Октябрьская, 22. 8-952-099-48-32.
2: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 8-81-374-30-70.

0: Павильон замена масла «Спот». ЗТР «Каребус». Проспект Карла Маркса, 42.
1: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04. Новое радио «Кингисепп». 98 FM.
2: Моя игра.
3: Новая.
2: Моя игра.
3: Это вот это.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем на сегодня проект «Что было раньше». В гостях у нас Филатов и Кэрос.
3: Да, и мы с виниловым...
2: У нас бэком. Свинил.
3: Свинил. Свинил, так мы назовем сегодняшний выпуск «Что было раньше». На очереди Крис Норман и «Midnight Lady». Значит, чем примечательна эта песня? Во-первых, она стала хитом благодаря немецкому сериалу «Нафиг никому не нужному». Один раз прозвучала в какой-то 13-й серии. Я вам даже выговорить название сериала не могу.
4: Ребята, кто смотрит трансляцию, обратите внимание, Дима с бумажкой не расстается.
2: Да, они подготовились.
3: Мы подготовились. Первый раз мы куда-то с бумажкой появились. А сейчас, знаешь, без бумажки говорить опасно.
4: Да, тут надо... база.
3: Вот, но в 86-м году было не опасно. И самое смешное, что музыку и автор с его произведения — это Дитер Болен из Modern Talking. Он почему-то, видимо, решил, что слишком романтично для их парочки
4: даже
3: будет исполнять.
4: Даже для Modern Talking?
3: Да, даже для Modern Talking. И песня на самом деле получилась классная и стала хитом. Видимо, он не рассчитывал, что это станет хитом.
2: Ну, естественно,
3: ну так, что-то
2: конечно.
3: Сделал и так далее. А автор-то он классный. Петь не умеет вообще, как мы все знаем. За него допевали там разные ребята.
5: Спорно. Спорно.
4: Но трепетный фальцет-то какой у
5: него. Например, под гитару поет нормально, и есть проект Дитера Болена, где он сам поет.
3: Ну, Blue System называется, но припевы там все равно не его.
5: Не Blue System, еще раньше был, до этого... Я сейчас не вспомню, потом вспомню,
4: скажу. А вы Крису дадите спеть?
2: Я тоже, я думаю, когда уж.

0: Так, нужно все, медляк, мы останавливаем. Ну, очень красивая песня, конечно, безумно красивая. Но хочется...
1: Авторство теперь... Дитера Болина, я вот не знал нифига.
0: Да, врешь ты. Того, что ты не знаешь.
2: А ты когда в школе учился, у вас было понятие «белый танец»?
0: Да, но... Ты меня застал врасплох. Обычно все боятся шутить про черных, а ты это делаешь хорошо.
2: Но ты же...
0: Я принимаю тебя в эту игру.
2: Ты завела тему по поводу эйджизма. Получай.
0: 1-1.
2: Хорошо, давай. Мне нравится это соревнование. Далее давайте мы будем вот так вот. Знаешь, мы не будем выстраивать ровненький сет. Мы будем прыгать из...
1: Мы любим качели.
0: Да, пожалуйста. Солнышком хочется прокрутиться.
2: Так что, поскольку, ребята, вы сейчас стоите в пробках, и вам особенно тяжело... Качели эти для вас. И абсолютно не крылатые. Давай, трек про то, что надо пятой точкой иногда тоже двигать. Погнали.
3: Get up your shirts and wait for further instructions.
0: Я хочу, чтобы каждый прислал в чат фотку, если он стоит в пробке или еще где-то. Кидайте фотку, что делаете. Move.

0: Move your ass!
1: И сейчас будет самая главная фраза этой композиции. Внимание.
0: Ravers unite!
1: Но это все понятно.
0: Maximum respect to the whole.
2: Не сейчас, дальше.
1: Это вот респект, это значит всех рейверов.
0: Make some noise!
1: Здесь, в следующем куске. У него была фраза «It's nice to be important, but it's more important to be nice». Какая глубина философской мысли, понимаете, от немецких электронщиков. Вот это
3: до
1: вот...
3: До слез, до слез.
1: До слез, да, согласен.

0: тоже хочу небольшую историю про группу «Скутер» рассказать. Ребята, кто из Тольятти, из моего родного города, помнят такой праздник, как Великий праздник лохов.
1: Интересно. Когда...
2: Лохов?
0: Да-да-да, группа «Скутер» тогда собрала целый стадион, но, что примечательно, группа «Скутер» даже не знали, что они вообще должны были приехать.
2: Была дискотека «Авария», что
3: есть подобная история, нам рассказывали, в Архангельске было, приезжает Бенни Бенасси, полный зал. Бенни Бенасси, ну, представляешь, Бенни Бенасси выступает, полный зал. Вот. А организаторы что сделали? Созвонились с Бенни Бенасси. Бенни Бенасси сонный такой, появляется на экране. Hello,
2: как это? Архангельск. I'm Бенни Бенасси, have a nice party. И отрубился.
0: Ну, тут хотя бы не обманули чуть-чуть, да?
1: Ну да. Никто же не уточнял, будет он живьем или, как говорится, ага.
2: Ну да, была еще история про то, как в клуб «Гараж», был такой клуб на Пушкинской, находился, значит, привозили Дэвида Гетту. Угу. Первый раз он еще не был настолько большим, но у него уже был там «Love is Gone», еще что-то.
1: Ну это уже...
2: Битком клуб, фейс-контроль работает, значит, еле-еле можно попасть, выходит какой-то чувак в кепке, ставит «Love is Gone», все аплодируют, и он уходит. Никто не знал, как выглядит Дэвид Гетта на тот момент, но это было тоже забавно и смешно. А мы продолжаем, и у нас на очереди наши братья-белорусы, 74-й год. Песнеры вы, конечно, все знаете.
1: Конечно.
2: Группу. У них была песня, которая называется «Будочник». Или, по некоторой версии, песня о волшебной дудочке. Вот, внимательно слушаем текст.
3: И, кстати, да, эта песня вышла после уже знаменитой «Косил ясь конюшину» через 4 года. И примерно там то же самое. Кстати, дискотека «Авария», обратите внимание, очень прикольный сэмпл может получиться. Ну что, поехали?
2: Не в 26-м году, боюсь, поехали.

0: какая что добрая, было раньше. Да,
1: добрая, светлая песня.
2: 74-й год. Так-то.
0: Спасибо. Mm-hmm. Год твоего рождения как раз, да?
2: Нет.
0: Ладно. Ребяшки,
2: если 1600, то да.
1: Да, подходит. Что-то ты льстить начал, еще час не прошел, уже лесть какая-то полилась.
0: Продувку еще дослушаем. Каждый вечер и каждый
3: восход. Это на Райт Рауна ставить. Он, кстати, избавился от этой дудки своей.
1: Я не хочу знать, где там его был, дудка, да. И что с ней вообще случилось.
0: Куда он ее спрятал? Ребятки, у нас есть, значит...
3: Может, ему укулеле подарить?
1: Не надо, не надо.
0: Микрофоны подключаю. У нас есть традиция, да, небольшой фидбэк нашим слушателям. Короче, если никто не напишет, что не могу выйти из машины, то мы выпуск не сохраняем и повтор не крутим. Пока еще такого не было. Ну и не будет, по всей видимости, потому что многие не хотят покидать автомобиль, хотя уже и добрались до точки Б.
1: Да, не могу выйти из машины, чтобы пойти на работу. Я не знал, что.
3: Но если кто-то машину. Добрался до точки G, это будет еще лучше.
1: Ой, ну ты, посмотрите, какой.
4: Что было раньше на новом радио.

0: автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успел.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Мы продолжаем наш проект «Что было раньше». В гостях у нас Филатов и Кэрос.
6: А, да.
5: Да, каждый раз надо...
6: Дальше.
5: Остановись. Я еще не сказала, что вообще-то мы сегодня крутим исключительно живейший звук, потому что вы с винила пришли играть.
7: Вот что за бред? Свинила — это свинила, а живой звук — это живой звук.
5: Ты давай вот мне еще тут поумничай.
7: Давай так, аналоговый.
5: Хорошо.
7: Вот не вот эти ваши файлы из ноликов и единичек, залитые непонятно куда, а та музыка, которую действительно можно пощупать.
5: Я об этом
7: и говорила. Из 95-го года, кстати.
5: Меня еще не было.
8: Да ладно, дудочник-то был...
7: С 74-го, а сейчас будет 95-й. Это ваше, наверное, как нам сказали, в плейлистах постоянное.
8: Ну, Евроданс уважаем.
7: Да.
8: Вот сейчас вот реакции покажут в наших соцсетях.
7: Мастер-бой. Значит, Generation of Love. Выступали мы как-то с Лехой на Майорке, и после выступления, а там у них есть английская часть и немецкая часть острова. Вот мы где-то на немецкой части острова были, после вечеринки заходят какие-то люди, там, ну, что-то общаемся, и какой-то лысый мужик с нами там весь вечер тусуется, говорит, блин, ребята, клево, мне все нравится. Я, говорит, тоже когда-то музыкой занимался. Я говорю, да, а какую ты писал? Он говорит, ну, вот, танцевалку тоже. Я, говорит, у меня такая группа была, говорит, мастер, говорит, у меня такая группа была, говорит, мастер-бой. Я, говорит, Томми. А я на него смотрю, я его в клипах видел, но он уже лысый, да. Я думаю, ни хрена себе, ты серьезно? Мы с ним контактами обменялись, вот до сих пор переписываемся иногда.
6: Невыговариваемая фамилия Шлех, или как
7: это? Ну, что-то там на немецком.
5: Нужно аккуратно, Томми.
7: Он как раз там все вот эти рэп-партии читает.
6: Ну, погнали.
5: Ребята, я требую реакции во всех наших социальных сетях. Хочу видеть, что вы нас слушаете, и вы в восторге.

0: Мне нравится, что все в восторге. Я тоже, ребят, в диком восторге. Я тоже, ребят, в диком восторге. А еще мне нравится, когда спрашиваешь, сколько у вас пластинок? Вот этот ответ, не знаю. Я
1: думаю, больше 4.
0: Все, коллекционер. Сразу коллекционер. Я в восторге.
1: Нет, у нас много. У нас Леха каждое утро, вот мы идем на студию, как на работу. Как вы на работу приходите, мы точно так же к себе. И он постоянно проходит через СДЭК, потому что ему каждый день приходит новая пластиночка.
0: Богачка.
1: Это дело не... Ты понимаешь, что вот этот... Вот сейчас был момент, когда интернет отрубали.
0: Ну.
1: И ты не мог музыку элементарно послушать. А мы взяли пластиночку, поставили.
0: Так на флешках у вас, поди, еще все есть.
1: На флешках.
0: Ну, извините.
1: Это что-то на богатом уже.
0: А, ну, конечно. Это пластинка, флешка. О, стремимся.
1: У тебя был телефон на...
0: Стремимся.
1: У тебя был телефон, на котором первые MP3 появлялись?
0: У меня был телефон с экпортом и с блютусом.
1: Вот, и там можно было... У меня был телефон, назывался Siemens SL45. Там, по-моему, памяти было то ли 16 мегабайт, то ли 32. И я старался закачивать туда песни в 128 килобит, а не в 320, потому что тогда их влезало больше просто.
2: И наслаждался качеством звука, да?
0: Конечно, конечно.
1: Звук был ужасный, ну а что делать? Хоть, знаешь, это хоть какая-нибудь музыка.
3: Ну давай к следующей перейдем. Смысл какой? Давай сначала всем поставим, чтобы все на всем напомнились песней. Давай. Ну-ка.
1: Проигрыш, обратите внимание.
3: Да. Это не свинило, кстати.
0: Да, это не свинило.
3: Это так.
0: Свинило будет сейчас.
3: Ну вы запомнили. Это старая история, которая до сих пор непонятная.
1: Покрытая мраком.
3: Покрытая мраком. В 95-м году выпустил Роберт Майлз песню. Она была, называлась не «Children». Она называлась по-другому. Там целая история с этой песней. Его лейбл там был...
1: И испанец, он, говорят, как, что он несколько лет ходил, нас, да, и никто не брал, говорил, нет, это типа не в тренде.
3: Короче, он поставил его, эту песню, там не было пианино, там просто была гитарка, за которую тоже подали в суд на Роберта Майлса, потому что он ее тоже откуда-то типа как
2: слям взял,
3: вдохновился, да. И она стояла на автоответчике у этого лейбла, и они настолько привыкли, что сказали, надо работай. А дальше вот история замалчивает, потому что «Напои меня водой» есть такая песня у Гарика Сукачева. Мы сейчас ее послушаем.
2: Так, парни, а вот скажите, мы прекрасная. Же послушаем эту прекрасную песню целиком.
3: Ну, мы можем...
2: Она же 88 минут, по-моему.
1: Давай начало часов. Только послушаем.
3: Ну, давай не начало там послушаем. Давай, послушаем. Песня-то погнали. Отличная.
1: Внимание, проигрыш.
3: Ну, он не сейчас прям так сразу сейчас.
1: Но песню-то вы все знаете, конечно.

0: Может, иглу переставишь тут поближе туда?
1: Да, к концу сразу. Ну нет.
0: В общем, короче говоря, есть интервью Гарика Сукачева, которого спрашивают по поводу схожести мелодии Роберта Майлса и вот этой вот.
2: Гарик
0: Сукачева была раньше.
1: Так.
0: И он, верить в это или нет, непонятно, потому что гармония у Роберта Майлса другая, а последовательность аккордов и так далее. В два раза быстрее, во-первых, вот это та-та-та-тан, а не та-та-та-та-тан. И он говорит, что, ну да, мне звонили какие-то итальянцы в свое время, там просили разрешения, я им типа разрешил. Но это же так не делается обычно, подписывается договор и все остальное. Потом Children стал супер мировым хитом и феноменом. Весь вообще Dream Trance был такое направление, он произошел благодаря Роберту Майлсу. То есть...
1: Нет, благодаря Гарику Сукачеву.
2: А мы согласны.
0: Получается, кстати, что отец Dream Trance кто? Гарик Сукачев. Все, давайте на этом мы уйдем на рекламу.
3: Что было раньше на новом радио? Реклама.
4: Что скажете, Ватсон?
5: По-моему, не хватает каких-то деталей.
4: Согласен. А каких именно? Помогут выяснить в магазине автозапчастей «Корвет Плюс». Огромный ассортимент автодеталей для ГАЗ и УАЗ. Аккумуляторы, масла, автохимия.
5: Так что же делать?
4: Элементарно. Скорее ехать в «Корвет Плюс». Город Кингисепп, Жукова, 3.
6: Работаем с понедельника по субботу. Воскресенье – выходной.
7: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Сланцы. Улица Ленина, дом 10. Телефон 881-374-30-700.
8: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
9: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
8: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
9: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
6: Рекламная служба нового радио «Кингисепп». 986-04-04.
3: Здесь звучит новое. Новое радио «Кингисепп».
6: Новое.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Ой, какая бодрая! Прям хочется сразу, ребята, мы продолжаем! У нас в гостях Филатов Карас.
3: Иха! А еще у нас в гостях Майкл Джексон и Пол Маккартни.
2: Не хотелось бы пока что, если честно. Рановасто.
3: Почему?
2: Рановасто.
3: Ну, куда ты Пола-то хоронишь? А Майкл жив, как известно.
4: Да.
3: Была у них песня, которая называлась «Say, say, say». Они в свое время сильно дружили до момента, когда Майкл Джексон не купил весь каталог Битлз. Не сказав об этом Полу, тот на него жутко обиделся. В общем, они перестали общаться. Говорят, что у них даже там совместный альбом готовился, но
5: миру... Никто не может подтвердить.
3: Никто подтвердить не может. Миру известна только вот песня «Say, say, say». Там есть великолепный клип, где они в какой-то бричке едут. Куча ремиксов на него, но мы будем слушать оригинал.
2: Конечно.
5: Да, и каждому, кто знает эту песню, я думаю, что те, кто не знает, узнают по тому кусочку, который все диджеи заездили настолько, что...
3: Да, при этом продюсировал эту запись как раз саунд-продюсер Битлз Джош Мартин.

0: за эфиром все тут обкайфовались, что с винила играет.
1: А, на самом деле тут еще есть прикол. Вот это вот, скорее всего, песенка отличается в колонках немножко звучанием, потому что это уже для коллекционеров винила, чтобы так вообще, для, и просто для общей образовательной штуки, что так. Есть винил. Допустим, песня американско-английская. Первопресс будет считаться американским или английским. Ну, где выпущен первым, там, в Америке, допустим. А сейчас играл, это у нас японский релиз. Ага. Японские релизы очень ценятся и ценятся любителями. Мне не нравится, например, но многие это ценят, потому что там вот по-другому осуществлялся мастеринг. И они звучат абсолютно по-другому. Любой японский релиз отличается от американского.
0: Но абсолютно по-другому? Да. Если у тебя образование какое-нибудь музыкальное и уши настроены,
1: да нет,
0: как
1: почему?
0: Не знаю
1: если
0: кого.
1: У тебя акустика хорошая, ты поймешь разницу. Очень слышно ее. В этом типа фишак.
0: Ну, Эви хорошую акустику только вот пару недель назад в руки взяла. Это был кассетный плеер.
2: Да,
0: вот.
2: Мне...
0: А так в целом...
2: Подожди, я хочу всем рассказывать какой-то вообще креативный, оригинальный. Мне 2 недели назад исполнилось 30 лет. Я 96-го года рождения. И Миша подарил мне кассетник 96-го года рождения и кассету, куда записал главные хиты, вообще громкие, 96-го года.
3: У Эви тут на столе, вот я нашел, 3 кассеты лежат.
2: Это значит... другое!
3: Да ладно, конечно, все мы знаем. «Фабрика звезд», значит, круто ты попал.
2: Ну...
3: С Мишей Гребенщиковым, удивленным почему-то, потому что он попал в руки Кэви, видимо. И «Фабрика звезд 2». Там, значит, Гагарина, Савичева, Ржевская, Темникова, Терлеева и так далее, и так далее.
2: А где тату?
3: Тату?
2: Должна была быть еще кассета.
3: Нет, и дальше лежит группа 95-го года. Это, видимо, как раз они напечатали кассету, и под эту кассету где-то тебя там и родили. Группа «Фристайл», «Ах, какая женщина».
2: Да, моя коллекция.
3: Ну вот, понятно.
2: А почему ты не обратил внимания на письма из тюрьмы, которые мне прислали?
3: А это письма из тюрьмы?
2: Да.
3: Господи, как это мило.
2: Стремитесь.
0: Ну, пообращай.
4: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, час пролетел как-то очень незаметно. Я как-то вообще растерялась, что уже час, но у нас впереди еще час. А значит, еще целый час мы будем слушать крутые треки, которые притащили.
2: Мы, если не дослушаем, мы еще как-нибудь к вам придем. У нас винила много.
1: В прошлый раз вы это год нам назад обещали. Год шли, ну, значит,
2: через
1: год...
2: вы нас год звали? Вы
1: нет.
2: Тут заняты. У тебя вон тут, ах, какая женщина еще не дослушана.
1: Ну давай это, не дури, не дуркуй. Начинается. Все, продолжаем. У нас еще время не тратим.
3: Да, тут будет очень, на самом деле, грустное начало для часа.
1: Начинается.
2: Почему грустное? Прекрасное начало.
3: Нет, ну песня хорошая. Песня хорошая.
2: Ты ее запускай, а мы поговорим под нее. Значит, в каком это году было? В 85-м году. В Лос-Анджелесе проходила премия, по-моему, Эмми.
1: Угу.
2: И там съехались все суперзвезды американской музыкальной индустрии. Этим воспользовался Майкл Джексон, угу, Квинси Джонс и Лайнел Ричи, которые запланировали записать песню, где будут участвовать все мега-суперзвезды. А прибыль от продажи этой песни направить на помощь детям Африки. Тогда была серьезная проблема. В Африке дети голодали.
1: Не надо на меня
2: надо
1: так
2: было
1: смотреть.
2: Им помогать.
1: Я к ним не отношусь уже. У меня сейчас все
2: вот
1: хорошо.
2: Вот тебе ничего не скажи. Не, ну Эви нормальная. Она не выглядит как человек, который только что дрался за горку с голубем. Вот, примерно так. Значит, но идея этой песни, она была скоммунижена ими. Потому что до этого выходил английский трек, где участвовали английские суперзвезды. Там был Стинг, там был Элтон Джон, там
3: проект
2: был
3: Джордж... Проект назывался Band Aid.
2: Да, Майкл... Ой, Джордж Майкл, Майкл Джордан, хотел сказать. Короче говоря, они решили, что у них звезды круче, и сделать они могут круче. И задача была, чтобы на записи поприсутствовал еще и Принц. А Принц в то время получил 7 статуэток. Джексон не получил ничего, потому что он просто не пошел. Они готовили как раз запись, и тогда же снимали клип. Невозможно было просто собрать всех этих людей в один момент в одной студии. У всех гастрольные туры, там еще что-то, но вот они все собрались и записали. Есть прекрасный фильм, который называется «Ночь, поменявшая... Ночь, изменившая музыку», по-моему, так, как-то на Нетфликсе. Ну, естественно, он у нас на ВК доступен. Ребята, пожалуйста, заходите бесплатно. Супер смешно, классно, документально. Там кто-то, значит, абсолютно пьяный
1: на
2: этой записи
1: на
2: присутствует.
1: Случай.
2: Да, мы очень осуждаем, но так было, потому что они там праздновали все свои награды, и им надо было всю ночь записывать, собственно, эту песню в помощь детям Африки. Они собрали какую-то рекордную сумму, там, что-то там 80 миллионов долларов или что-то. Первый там, по-моему, она бриллиантовой стала чуть ли...
3: Да ты на пластинке посмотри, вот там до сих пор, вот сверху, подожди, вот он упадет сейчас.
2: Эту пластинку я купил в Португалии, мы теперь не магнитики привозим, а пластинки. Вот смотри, это вот стилево. Эту вот бумажку, на, можно было купить какой-то мерч на обратной стороне, отправить прямо конвертик, mm-hmm, это вложено было в пластинку саму.
4: Мужики, я вам больше не дам говорить, пора песню слушать.
2: Да, так мало того, вот так вот они и зарабатывали еще.

0: Если кто-то скажет, что у него нет мурашки, я не поверю.
1: Ложь и провокация. Мне больше еще нравится история про то, что пластинка была куплена за какие-то 3 копейки, и мне просто плохо.
2: Ну, не 3 копейки, 30 евро, это меньше 3000 рублей, по-моему.
1: Ну, на тот момент.
2: Да это вот было в прошлом году, я это купил.
1: Понимаете? Мне плохо!
2: Я вам что, ребят, советую, если вы куда-то едете в поездку, не привозите эти долбанные магнитики.
1: Знаешь, что я тебе скажу? Мне на самом деле обидно, я сама придумала, я думала, что я единственная так придумала, потому что я тоже привожу всякие пластинки у дедули купленные.
2: Давай так, это придумала ты, вот,
1: а мы
2: это придумали параллельно.
1: Понимаешь, выдаешь, пластинок у них немерено, и все, не знают. А что, мои 50 штук пластинок, это шутка для вас?
2: Нет, это вообще большая молодец. Все. Девушка, которая коллекционирует пластинки, она сразу получает дополнительный балл.
1: Все.
0: Подожди, у тебя 50 поездок?
1: 50 пластинок просто.
0: Горжусь тобой. А, это другое.
1: Поездок 2.
2: А сейчас мы будем слушать примерно то же самое, только на русском языке. Погнали.
1: А живой звук, потому что?
2: Да.
1: Имеем
2: право лажать.
1: Техническая неполадка. Вот. Кто-то сказал, что игла не скочит, но что-то немножечко попрыгалось.
2: Это не игла, это тремор рук.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река.

0: кстати, рука не поднимается.
1: Не поднимается, да, очень, конечно, я воспитанный.
2: Очень сложно, на самом деле, поднять руку на такое. Маргарита Пушкина просто сумасшедший текст написала.
3: Да, и на самом деле есть версия, я просто подводку делал, думал, что это немножко другая. Это версия Криса Кельми, собственно, я так понимаю, что оригинал этой песни, которую потом пели все суперзвезды. Ну, не совсем так,
2: там было как, что у тебя было, там, да, я тут.
0: Ага.
2: Там было как, что у тебя был в начале авторская песня Криса Кельми, потом альбомная версия «Рок-ателье», которую мы сейчас послушали, а дальше звездная Солянка. Телеверсия 1987 года. Которые показали в ночь на 1 января с 87 на 88. Вот, вот так вот.
1: Наш ответ «We are the world».
3: Наш ответ «We are the world» получился. Есть прекрасный клип, он там есть в интернете, можно его посмотреть. Ощущения сравнимые, потому что, понимаешь, там, раз и Градский выходит, и вот это вот на самом деле суперско, классно, все это берет за душу, хотя и версия вот эту Крисова Кельми тоже неплохая.
1: Так, парни, а будет что-нибудь с Казантипа вообще вот ваше вот это вот свое, может быть, что-нибудь еще принесли, или же вы такие поскромничали?
3: Ну, мы поскромничали, мы сейчас пластинки...
0: Мы поскромничали, но принесли,
3: сейчас
0: если
3: мы,
0: надо,
3: может, отойдем.
0: Сделаем.
3: Если надо, мы сделаем все, что угодно. Так, давайте сменим пластинку, то что в прямом смысле этого слова. А ты пригодилась фраза, а?
0: Наконец-то.
3: Наконец-то. Давайте по рэпчику.
0: Ну-ка, давайте, удивите по рэпчику.
3: Вы все знаете актера Уилла Смита.
0: Ой, это хороший рэпчик.
3: И вы знаете... Нет, он, конечно, ты наверняка вспомнила Man in Black.
0: Ну, у него помимо этого есть...
3: Естественно. Ну, я же забыл, с кем я общаюсь.
0: Извинись.
3: Ты же на студии 21 работала, скорее. Да. Ты в курсе. Значит, был сериал, в котором играл Уилл Смит, когда был
2: так,
3: молодой,
2: а
3: где он прославился.
2: Было в 93-м году ей сколько было?
1: Минус три.
2: Минус три. Вот тогда это был крутой рэпер, который выпустил уже третий или четвертый альбом.
3: Да.
2: Да, вместе с диджеем Джесси Джеффом.
3: А Уилл Смит тогда назывался The Fresh Prince. То есть был принц, а он был The Fresh Prince.
0: Свеженький.
3: Более свежий.
0: В этой игре.
2: Номер один.
3: Вот представляешь, через три года появится новый шаман. То есть есть шаман, а будет новый шаман.
0: Не могу.
3: И они как-то параллельно будут существовать.
0: Не готовы мы к
2: этому. Короче, самая фишка. Это первое место было в Великобритании. Это первое место было в Австралии, в Ирландии, в Испании. А,
1: Ирландия,
2: короче, в британском
1: рэпа,
2: чарте
1: все
2: она
1: знают, да.
2: две недели продержалась на первом месте. Это круто, очень круто.
3: Но для такой песни это
2: и
3: был
2: после
3: прорыв.
2: Этого альбома он ушел в актерство.
0: И там
2: все.
0: Тоже он
2: а
0: хороший.
2: А потом, да, был уже...
0: А потом у него появились
2: Black,
0: дети,
2: а вот все, да.
0: Которые тоже хороши.
2: Ну,
0: в своем
2: в общем,
0: деле.
2: Откроем тайну, что он скоро вернется.
3: Да, у нас
2: музыку.
3: Просто... Мы же в свое время очень много путешествовали по миру с гастролями.
0: Стоп, у вас что, Уилл Смит в братках?
3: Ну, нет, не совсем. У нас менеджер, который
2: нас
3: нами занимался, Орландо Джон, и с которым мы до сих пор, ну, из-за постковидных и всяких других дел, сейчас сама понимаешь, что никаких западных гастролей у нас нет. Но когда-то были. И вот сейчас наш Орландо, он менеджер Уилла Смита. И Заил говорил, а Уилл тут собирается возвращаться в музыку. Мы такие, мы готовы. Он говорит, пацаны... Не сейчас, попозже.
0: Мясо.
1: А я смотрю, думал, у тебя просто глаза округлились, но нет. Все искренне.
0: Ну что, поехали? Я там, у меня вообще вылетели.

0: Я вот думаю, ребятушки, каково это во времена, там, не знаю, Тупака, Дре и прочих айскьюбов быть номер один? Это вот я про Уилла Смита нашего.
1: С ума-то тоже не сходил.
0: А вот было дело. Парни нам только что рассказали, что вообще на всех континентах возглавил хит-парады тогда.
2: А когда кружок образовался, в смысле, на дискотеках круг образовывался, и все танцевали там верхний брейк, нижний брейк, как говорят... В Нижнем Новгороде считают, что...
3: Что брейк... Нет, в Новгороде считают, что брейк бывает либо нижним, либо великим.
1: Ну, хохмачи!
3: Да он всю шутку запорол. Ты давай пластинки ставь. Значит, следующий у нас будет Faithless Insomnia. Это легендарный клубнейший хит. Но самое интересное, что он с первого раза не зашел. Они его выпустили, он провалился в Англии. Но какой-то, значит, воротило музыкального бизнеса танцевального из Германии сильно завелся, таскал эту запись везде, где только можно. И только через год она возглавила хит-парад в Германии, они ее перевыпустили, и случился вот этот вот мировой успех. Еще интересный факт, что Sister Bliss из Faithless — это родственница, там, то ли родная, то ли двоюродная сестра певицы Дайдо.

0: в чем прикол, вот эти длинные версии на пластинках. У них вступление совершенно не потрясающее, радио, не радио. Вот оно все разгоняется, разгоняется. Ваш редактор бы взял там и отрезал бы сразу, чтобы продать
1: к делу,
0: всю фишку.
1: Так сказать.
0: Да, либо проигрыш, либо припев должен начинаться, да?
2: Но в ЧБР мы тебе можем позволить погружение тотальное.
1: Захотим, еще раз поставим.
0: При том, что сейчас модно выпускать песни там по 2 минуты, потому что важна глубина прослушивания. Ты можешь за 8 минут послушать 4 песни.
1: Вот, да.
0: А тогда 8 минут одна песня — это нормально.
1: Мне я когда диджеем.
0: Знаешь, это очень помогло, когда ты был диджеем, например, и хочется в туалет сходить. Ты ставишь песню на 10 минут и спокойненько, не напрягаясь туда-сюда. А сейчас по 2 минуты что такое?

0: Это первая версия еще без Макси Джазовского вот этого вот проигрыша.
1: God что? Is a DJ.
0: Нет, это другая песня.
2: А, точно, да.
0: Хотя какая разница, согласись.
2: Сольемся в экстазе. Ребяшки, наслаждаемся вместе. Это плейлист Филатова и Кэроса. Можно будет переслушать в субботу, а потом уже и в интернетах найти все выпуски. Ну, а сейчас будем бабки зарабатывать. Недолго.
3: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода.
2: Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800.
0: Рекламная служба нового радио Кингисепп. 986-04-04. Суперхиты, супер новинки. Новое радио Кингисепп.
3: Новое.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». У нас сегодня в гостях Филатов и Кэрис притащили свои винилы, чтобы крутить свои свинилы.
3: Свинилы.
2: Если вы думаете, что я...
3: Свиниловый четверг.
4: Вторник.
3: Господи.
2: А я смотрю, хорошо все у нас, да? Да. Какая дата, знаешь, сегодня?
3: Число. 28-е.
2: Молодец. Хорошо. Хвалю. Короче,
3: что... А у тебя тоже такое есть, что ты когда представляешь дни недели, ты представляешь себе школьный дневник?
2: Конечно.
3: Да?
2: Подожди, так? А что, по-другому кто-то представляет?
3: И воскресенье там как бы и нет, оно где-то между.
2: Да, всегда.
3: Ну, все, я думал, я один такой.
4: Не-не-не. А я их цветами представляю. Понедельник почему-то зеленый, вторник желтенький.
2: Ты не
4: воскресенье
2: так кузька какая-то.
4: Ну, что-то вот нездоровое
2: есть. Нет, это
4: есть,
2: времена
4: да.
2: года нужно представлять.
3: Может, он
2: Зима,
3: охотник, и... знаешь? Это...
2: Не, он не так кузька, наверное.
3: Каждый охотник должен
5: давать 10 лет фазан. Ну, что, давай песню. Следующая у нас, кстати, группа Guns N' Roses.
3: Пушки и цветочки.
5: Да. Самый прикол, это самые, наверное, бунтари. Ну, не самые, но одни из бунтарей, которые были в рок-музыке. Mm-hmm. У них даже была катастрофа в бунт в Сент-Луисе в 91-м году, когда Аксел Роуз отказался петь, и просто началось, погромы начались. Люди, представляешь, стадион пошел на погром всего. Они сломали там дофига. Он ушел со сцены, концерт, соответственно, сорвался. И
4: а он срывался, если его начинали фотографировать. Он же отлетевший немного парень-то и позволял себе вот эти выходки на изи, потому что, ну а кто ему что скажет?
2: Конечно.
4: Он не подписывал контракты там посмертные.
3: Только Аксель и Дани Нилетто не любят фотографироваться, все остальные вот.
5: И он, кстати, славится тем, что он постоянно поздно выходил на сцену. Guns N' Roses, Axl Rose. Я даже здесь был в Москве на одном из корпоративов, выступал Guns N' Roses, и Axl Rose выходил на корпоратив за, через 2 часа после того, как он должен выйти. Ну, то есть вот так. Это, я не знаю, это его фишка.
3: Я представляю, и где-то, знаешь, это...
4: А все остальные уже отыграли программу?
5: Нет, я просто к тому, что Metallica, Deep Purple, ну вот кто выступал, знаешь, на рок всяких вот этих штуках, они все отказывались, вот как сейчас есть диджеи, перед которыми отказываются играть все, то как бы вот тогда это был
3: Потому что будет задержка большая.
5: Да, они не хотели задерживаться, но мы что будем слушать? Давай еще какой-нибудь факт.
2: А вы не выбрали, да?
5: Трек? А мы выбрали.
3: А ты ставь, а я про факт. Например, известно, что у них был гитарист Slash, самый, наверное, яркий. Он такой всегда был в шляпе, значит, с гитарой. И он играл у Майкла Джексона в нескольких песнях. Он играл в Black or White, Given to Me и еще в каких-то. И еще у Майкла Джексона играл Ван Хален. Ван Хален мы тоже попозже можем послушать.
2: Можем.
3: Есть, представляешь, чувак тащил к себе просто лучших из всех сфер.
4: Ну и насчет играл, это, наверное, небольшая оговорка. Они опять сейчас вместе музицируют, кайфуют, даже в качалку ходят. Я удивлен был тому, как он выглядит. Человек, который не пропускал ничего из запрещенного, но почему-то, как Лени Кравец, позволяет себе в таком виде выходить на сцену.
3: Из этих людей бы гвозди делать.
5: Ну а мы будем слушать You Could Be Mine. Это что у нас? Саундтрек к фильму «Терминатор 2», по-моему, даже.
3: И он, даже Арнольд Шварценеггер, снялся у них в клипе. Найдите клип. Это не сцена из фильма, это отдельно снято.

0: Жестко.
1: Жестко.
0: Я в восторге вообще. Но какой же сейчас будет у нас контраст? Качель качнется в другую сторону.
2: Качель качнется, да. Качель качнется в сторону Ростова. У нас мы дружим с певицей Светой. Вы все ее помните наверняка.
3: Она довольна.
2: Совершенно верно. И дорога в аэропорт, и все остальное. У нее сейчас и песня залетела, и мы послушаем какую-нибудь ее пластиночку. И мы решили позвонить Свете прямо из эфира. Да, Свет, привет, слышишь нас?
4: Привет, привет, ребят.
0: Привет!
2: Как у тебя дела, где ты находишься?
4: Привет. Ребят, я в Сочи, как бы я пока здесь живу, такая ситуация. Но я вас слышу, я очень рада вас слышать. Я только вернулась в гастроли с Владикавказа, с Осетии, и поэтому я сейчас на связи с вами и готова разговаривать. Давайте, говорите, что случилось, что
2: происходит? У тебя случилось, у тебя песня камбэкнулась в чарты, хватит довольно, мне уже не больно.
5: И не одна.
2: И не одна. С чем это связано?
4: Я, не поверите, ничего не делала.
0: Вот так обычно и происходит. Нужно было написать песню, просто чтобы зумеры до нее дошли и доросли.
4: В каком-то там 2002 год я написала песню «Хватит довольно», и почему-то сейчас ее подхватили. Знаете, мне на самом деле сказали, что как-то она попала вообще как бы из какой-то другой страны, прилетело все это. И сейчас, да, действительно в тренде, я знаю, я смотрю все, я вижу, что происходит. Это здорово, конечно, безусловно. Но у вас тоже кайфовые песни. Я очень люблю творчество ваших ребят.
2: Спасибо. Спасибо. Но это, знаешь, это, она точно пришла из Европы. Там говорят, хватит довольно, мне уже не больно. На русском языке при том. Поэтому
0: конечно,
2: она уже сюда приехала.
1: Но мы хотим, чтобы еще один трек залетел.
4: Это правда.
1: Такие же прям реки.
0: Какой трек мы будем слушать?
5: «Золотой рассвет».
0: Что-нибудь расскажите нам про «Золотой рассвет», пожалуйста. Какую-нибудь, может быть, историю, создание, что-нибудь.
4: Одна из хороших песен, которая вышла на первом альбоме.
0: Так, у нас какие-то опять технические неполадины. Усишкин, ну спасай.
1: Ну самое главное, что у нас винил работает. Филат ФГРС на месте, со Светой за эфиром договорим. Спасибо.
2: Вышло на первом альбоме. Мы специально решили непопулярные песни ставить, хотя это тоже известно.

0: спасибо, прям воспоминания распакованы сейчас у многих. Света, респект. Приятно было и послушать, и песню послушать, и исполнительницу. Филатов и Кэра сегодня в гостях, крутит винил.
1: Да, вот у нас сегодня все. Весь звук с винила.
2: С виниловый вторник.
0: Да.
2: Вторник, все-таки вторник.
0: Сейчас хорошо. Короткая рекламная пауза, после которой продолжим.
1: Будем финалить, видимо, уже. Я посмотрела на время и расстроилась.
2: Но там надо хардкорщиков дарить. У нас рока, еще рэпа полно тут всякого. Блин, жалко, не хватает эфира. Надо как-то вернуться.
1: Надо вторую часть.
2: Осенью
1: делать.
2: Сделаем, да.
1: Договорились.
3: Один плюс один. Утро на грани.
4: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
5: Да, добрый день, здравствуйте.
4: Это другие просто.
5: Тех уволили, они потому что да, не вывозили.
4: Конечно.
5: Динамика, какие-то
4: вообще
5: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно конечно, говоря, один был более-менее еще.
4: Да.
5: Второй вообще ни о чем.
4: Вот.
5: Который, ну, рэпер.
4: Который повыше.
5: Все, теперь нормальные ведущие.
4: Все, да.
5: Воу, это новое радио, папау!
4: Всем привет, погнали!
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
4: Не кажется вам, что это разводняк?
3: Реклама.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше.
1: Все так, у нас сегодня в гостях Филатов и Кэрос, и мне радостно, что не только я потеряла счет времени, потому что комментариев, что прошло 2 часа. Да, ребят, прошло 2 часа, я сама в шоке.
2: К сожалению.
1: Большому сожалению, правда.
2: А мы с тобой даже вот этот махач не продолжили из-за музыки, понимаешь?
1: А я уже люблю тебя, любя вообще, со всей силы.
2: Это взаимно.
1: Силы. Уже как-то уже и не до махача.
0: Леш, ставь музыку уже, а то они тут
2: не замолчат. А если у тебя зависть, она какая? Она белая или черная?
1: Я не знаю, что такое белая зависть, это ваша.
2: Тогда вот мы хардкорчика послушаем.
10: А можно, нет, на вот нем пока меня, поговорить.
2: Когда я был маленький, вот я очень завидовал этой группе. Я думал, как это классно, какой звук и так далее. Сейчас понятно, что мы это все можем сделать там.
10: А вообще, самое веселое, такое, что самые прикольные, добрые, позитивные песни, это вот как раз хэппи-хардкор.
2: Да, было направление хардкор, у него была тяжелая версия, называлась «Габа», где у тебя такая просто дисторкнутая бочка. А была такая миленькая, светлая, розовенькая музыка, да.
10: И вот ставлю ремарку до профессора, что самые дорогие одни из самых дорогих пластинок из танцевальной музыки — это альбом группы «Дюна».
2: Не выпускаются, потому что да, больше, и не перевыпускаются.
10: Сейчас, перевыпускаются.
0: Сейчас многие не узнали «Дюну».
1: Узнали.
0: Где
1: у нас
0: «Привет» Большого Будуна.
1: Она все узнала.
2: Это «Дюна» была... Ну, они примерно параллельно существовали, это было очень прикольно.
1: Да.
2: «Дюн», типа, пишется как фильм «Дюна», и группа
10: «Поехали».
2: «Дюна».

0: когда хочешь газануть, а приходится стоять в пробке. Спасибо Филатову и Кэрсу. Знаю, да, как раскачать.
1: Like the rainbow to the stars.
2: Нет, никто никуда. Все и так сидят возле подъездов, домой уйти не могут. Ждут, когда мы закончим, чтобы пойти уже детей покормить. Вот родственников.
1: Детей рожать, чтобы пойти.
2: Это чуть позже, мы тут не участвуем.
1: Нет? А жаль, а жаль. Это у вас утром, видимо, происходит.
2: Я не хочу продолжать эту тему. Слушай, тут
0: утром два парня, ну хватит уже.
2: Я не хочу продолжать эту тему.
1: Я думаю, даже из этой неловкой ситуации они как-нибудь выкрутятся. А у нас выкрутится новая виниловая пластинка. У нас мало времени остается, поэтому давай послушаем группу «Браво».
2: А вот так сходу? Настолько мало времени, да, у нас?
1: Ну,
2: да, может, еще даже пластинка не поменена.
1: Хочется посмотри еще.
2: О, еще и цветной винил. Боже, ну как красиво.
1: Любишь цветной, да?
2: Угу.
1: Ну хорошо.
2: Ну ты для меня тоже цветной получается.
1: Получается, что так.
2: Да.
1: Но меня как-то немножко недолюбишь. Ладно. Короче, у группы «Браво» было же много разных составов. Mm-hmm. Там и Валерий Сюткин пел, и Жанна Агузарова пела. И в свое время там даже пел Евгений Осин, который потом ушел в сольную карьеру.
3: Давай еще самый прикол.
0: И танцевал уже с Ельциным.
1: Было такое, кстати, есть, да.
3: Гарик Сукачев в свое время опять тоже же был участник группы «Браво». И написал песни, кстати, для первого альбома «Браво», где Агузарова пела. Одну из самых известных песен написал Гарик Сукачев.
1: Но... А потом написал «Children» Робил Турмалс, как мы выяснили час назад.
3: Но самый прикол еще в том, что в одном из интервью я смотрел, Гарик Сукачев сказал, что он благодарен Хафтану, что он его...
0: Выгнал.
3: Ну да, из группы типа выгнал, и тогда состоялся «Неприкасаемый», «Бригадес» и так далее, этого бы не было всего, если бы не Хафтан, он ему даже благодарен.
2: Это всегда так говорят.
1: Но группа «Браво» — это вообще уникальная история, потому что
3: супер
1: по настроению, по тематике песен, по всему остальному, они абсолютным особняком стоят, то есть нет сейчас второй такой группы. Это, ребята, вы вот сейчас, которые слушаете, молодые, которые собираетесь на музыкастинг, учитывайте, может быть, как раз в этом есть ключ.
2: Вот как он.
3: А мы слушаем дорожечку. Песню «Добрый вечер, Москва» в исполнении группы «Браво» солиста Евгения Осина.

0: Ребятушки, на вопрос продлевать будете?
1: Вам нужно бы ответить «да», потому что мы как будто бы готовы еще и 20 минут, и 30, и 40, и час посидеть.
0: Вы да, у вас как? Пластинок дофига в бэгах.
2: Мы вообще с кайфом.
3: Еще по второму разу что-то
1: да,
3: поставим.
1: Да, в целом-то, если всех все устраивает, то мы готовы продлевать.
0: Ребяшки, кто слушает эфир, давайте тоже подключитесь там в социальных сетях во всех.
1: Чтобы мы понимали,
0: что у нас
1: надо
0: там
1: или
0: по
1: не
0: обстановке.
1: Надо.
0: Может быть, уже пора бы вернуться к классическому плейлисту, или же
1: или пока не лето,
0: свинила.
1: Может подождать.
0: Да.
2: У нас еще есть много интересных историй.
0: Много интересных историй,
1: да нет,
0: написанных
1: там,
0: по бумажке и не только.
1: Там
0: красавцы,
1: бумажка размером.
2: Это просто факты разные. Истории-то есть.
0: Не, ну, ребят, вообще большое, такие, большое уважение, что вы вот так прям подготовившись, устроили офигенное шоу, винил, вертушки.
2: Мы просто все эти факты забыли, понимаешь? Но ты когда структурируешь, оно
0: конечно
2: как-то понятнее будет. Но вы, как профессионалы, уже так...
0: А мы и забытых фактов тоже чего-нибудь там да и выдумываем. Ну что, давайте малюсенький тогда перекурчик.
1: На подышать.
0: В эфемерном смысле этого слова, конечно же. И потом продолжим крутить
2: да,
0: проект,
2: мы только
0: что
2: про
0: было
2: эфемерные
0: раньше
2: смыслы и подумали.
0: Исключительно. Филатов и Карас сегодня в ЧБР.
4: Что было раньше на новом радио.

0: Спасибо всем, кто написал, что продлевать. Это значит, что мы будем работать еще. Вот сколько пластинок здесь есть, столько мы будем работать. Но я думаю, час минимум.
1: Не, мы можем, смотрю, да, говорить.
2: Парни решили бите. Не терять времени совсем.
0: А зачем?
1: Да. О чем? Мы на бите можем говорить. Там долгий бит. Эта история, на самом деле, следующего трека, она очень интересная. Есть такой очень известный диджей Дэвид Гетта.
2: Ну,
1: как его, все его называют, кто Гуета, кто Гетта, то есть...
2: Там, кто Гетта пытается
1: кто
2: сказать.
1: Гетта, да, по-разному. У него был такой трек «Love, Don't Let Me Go». Все же знают,
0: знаю,
1: да?
0: Знаю, конечно.
1: Вот.
0: Да я уже слышу, мне
1: а
0: уже
1: ты слышишь,
0: плохо.
1: А, так вот, фишка какая. Когда он вышел, он никому не пошел вообще. А потом вышла... Танцевальный трек. Группа The X. Mm-hmm. Яйца, по-моему, переводится, да? Правильно?
2: Правильно. Ну, как написано.
1: Насколько,
2: тогда...
1: насколько я помню, да.
2: Только The Egg, она, по-моему, была. X.
1: По-моему, я ну, не помню.
0: Яйца.
1: Можно тогда посмотреть
0: яйцо.
1: Сейчас.
2: Шалтай, болтай.
0: Да, да, да.
1: А, да. The Egg, яйцо.
2: Ты рассказал же историю по
1: Нет,
2: поводу...
1: Нет, вот начинаю. И, грубо говоря, что сделал другой диджей только диско-ремикс. Вот это то, что вы сейчас слышите.
2: Только диско, да.
3: Немецкий продюсер, да.
1: Это...
3: И потом положил акапеллу известного хита Дэвида Гетта, где пел Крис Уиллис. Mm-hmm. Это певец первых его трех хитов. Он его нашел в госпеле. Вообще.
2: Черный парень такой, да.
0: Черные шарят, как это делать.
3: Шарят, давай послушаем.

0: слышим, как ты часто эту пластиночку крутил, да?
1: Нет, это на самом деле, это же живой машап. Ну, грубо говоря, люди сделали, свели два трека. Это два разных трека играют
2: да,
1: сейчас.
2: Да, да,
3: и они выпустили на виниле. А потом у Дэвида Гетта была эта песня, и она не стала глобальным хитом. То есть она была достаточно известна в клубном мире, но не вышла в эфиры MTV и всего остального. После того, как вышел трек The Egg в ремиксе Тока Диска, какие-то ребята это все смиксовали. Дэвид Гетта, не будь дурак, заметил, понял, что это становится хитом. Mm-hmm. Все вот эти вот white label, то, что называется, это пластинка с белым яблоком, вот этой белой бумажечки, на которой ничего не было написано, распродалась первыми тиражами. Он такой, будем делать официально. И уже официально через несколько лет сняли другой клип, песня залетела снова, мы уже

0: Хочется, чтобы сегодня была пятница, если честно. Такое настроение.
1: Ну, повтор будет такое в субботу, как раз выходные такие сочные.
0: А это еще и будет майский праздник, ребята. Самое время напомнить, что повтор в субботу с 6 до 8. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, находите там. Повтор будет сохранен. И в социальных сетях везде у Сишкина выложит архив.
1: Ну да, усатая пушка, там ищите канал.
0: Да, ты там у Сишкина струсишь, как...
2: Сишкин. Я так нравится, как его Сишкин называешь.
0: Ну, потому... А как?
2: А у нас теперь три у Сишкина, видишь, тут сидит.
0: Ну, кстати, кстати.
2: И еще пару Бородишкиных.
0: Вы вот вы у Сишки Бородишки, а он больше у Сишкина.
2: Миш, если ты когда-нибудь откроешь барбершоп, название готово.
1: Готово, процент, согласен. Ну, я планировал видеостудию открыть, но я так полагаю, не в наших реалиях, так что да.
2: Барбершоп.
1: На барбершопе тормознем.
2: Они сейчас деньги какие-то сумасшедшие дерут вообще. Вы, ребята, вы охренели. Спуститесь.
1: Согласен,
2: на
1: надо
2: землю.
1: Прическу, как у Кэроса, и не обламываться.
0: Мне кажется, да.
2: Они вообще даже за такую прическу пару косарей доберут.
0: Ну, 3000. Протереть будет минимум.
3: Давай сейчас тест. Скидывай

0: теперь второго.
1: Давай, сейчас мы мужчину. В соцсети запустим фоточку обратной стороны пластинки.
2: Ура, нюцы, девчонки, сейчас кидаю вам.
0: Только название не пали.
2: Я просто кину фотографию мужчины с обнаженным
1: торсом. Нет, мы можем сказать его псевдоним.
0: Да.
1: Это некий Марки Марк.
2: Ну подожди, я
3: да
2: еще...
3: Да там уже отвечают, мне так кажется. Значит, слушатели всех знают.
1: Он известен вот. Был тем, что в молодости имел скудный характер, постоянно дрался, попадал в тюрьму. В тюрьме делать было нечего, он там качался. Вышел, стал моделью, потом опять с кем-то подрался, опять сел. Вышел, пошел в бойсбенд петь.
2: Угу.
1: Прославился там, опять сел, вышел.
3: Выпил в тюрьму.
1: Сделал сольную карьеру, а потом... Через какое-то время, уже будучи известным музыкантом с чартовыми треками, стал известным голливудским актером.
2: Там уже угадали.
1: Ну, конечно.
0: Ну что, послушаем.
3: Так, подождите. Да. Сейчас мы сделаем вот один финт ушами некрасивый, а потом красивый.
4: Новое радио.

0: радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ну и тогда скажем, что раз мы еще не слушаем трек, друзья, мы должны были попрощаться, но вы сказали продлевать. Мы подумали, а почему бы и нет? Поэтому мы все еще здесь. Винила у нас много, настроение классное. Трансляция, видимо, у нас остановилась. Свет выключился, нас это не остановит. Ни в коем разе. Сейчас все решим. Мы продолжаем.
2: Да, продолжаем с кайфом это делать. Итак,
3: это самая известная модель тех самых труселей, которые все знают.
4: Кельвин Клайн, ты хотел сказать?
3: Да, именно их.
2: Лицо и попа, так сказать, Кельвина Клайна.
3: До сих пор упоминают, что это самый-самый их крутое лицо, которое было в
2: рекламе. Лицом трусов как бы стать сложным. Попой трусов, наверное.
4: А знаете, что говорила дочка Кельвина Клайна?
3: Да, мы знаем.
1: Не надо.
3: Историю давайте послушаем, песню.

0: всю жизнь хулиганил и качался. Это я про слово.
1: Слушай, вот такой стиль музыки очень популярен был на заре 90-х вообще. То есть это, по сути, MC Hammer был следующим. Ну, то есть как бы...
0: Но все началось тоже... с группы Кармен, мы же знаем. Вот. А потом уже там на запад ушло.
2: Группой Кармен все завершилось, мне кажется. Но Лемах до сих пор выступает с прической, с танцами, с танцорами.
1: Он очень крутой.
0: Надо признать, что он выглядит отлично.
1: Да.
2: У нас, кстати, есть две песни с Кармен, как у Филатова и Кайроса, еще до успехов ремиксов.
0: Ну... Так, а на какие?
2: А, даже на стриминговых сервисах есть. Ну, мы написали песни, заходил Серега в студию, мы говорим, давай споешь. Он спел, мы такие, давай выпустим. Он говорит, давай.
1: Оригинальные песни.
2: Песня называлась «Пуля» одна, а вторая называлась «Ю-ю-ю».
3: «Ю-ю-ю»?
2: Ну, типа... Там был припев там «Ю-ю-ю», типа «Ты-ты-ты». «Ты скучала, наверное».
3: Ну, это загадка, шарада-пазл, конечно.
0: Парни, а как вы думаете, вы смотрите, вот вы вдвоем отлично время проводите и не успели друг другу надоесть. Несмотря на то, что 20 лет неразлучны, просто они же живут вместе, как ты знаешь.
2: Как вы думаете, да. Ну, конечно же, нет.
3: Это не один человек еще раз.
0: Так вот, Лемох и Титомир, но они же могли столько денег сейчас поднимать.
2: Они,
0: вот на этой волне.
2: В том-то и прикол, что они работали очень короткий срок времени. Да. Мы, кстати, не назвали, кто такой Маркер Марк, это Марк Уолберг.
3: Да, да, да. А просто все уже, да, там просто
2: заболтались.
3: Уже.
2: Но вы уже все догадались, да. Я думаю, потому что эта история классная. Захотите прикольного чтива на вечерок, зайдите на Википедию, почитайте его биографию. Это и смешно, и грустно, и очень мотивирующе одновременно. Поэтому, конечно, таких людей очень мало. Он до сих пор же в суперспортивной форме. Снимается в офигенных фильмах. И как вот он из такого
0: полукриминального... И он один год был даже самым высокооплачиваемым актером.
2: Да, полукриминального пацаненка переобулся в вообще суперзвезду мирового масштаба. Это, конечно, достойно уважения. Заведу. Еще отличный фильм, кстати, про Шварценеггера есть на эту тему, трехчасовой.
0: Там, типа, «Качая железо».
2: Нет. Там час рассказывается, значит, как он добивался успехов в спорте. Потом час рассказывается, как он добивался успехов в политике.
3: Ага.
2: И посередине час, где вот он актер. И
0: а что ж, как всех... певец-то не реализовался? Ну, мог бы что-нибудь там. Ну,
2: эту нишу занял Джеки Чан. Вы знаете, что Джеки Чан пел, кстати, все вот эти вот финальные песни на титрах, это его. На полном серьезе, он был суперзвездой в Китае, как музыкант еще, помимо того, что он двигал киноиндустрию.
0: Кто у нас еще из спортсменов поет?
2: И спортсменов?
0: Не лето, конечно же, да, забыли, да, все.
3: Что же мы постоянно забываем?
0: Продолжаем. Филатов и Кара сегодня рассказывают удивительные истории. Проект «Что было раньше?»
1: Что же мы сегодня расскажем? А давай, следующий трек будет «Роквелл». Это большой друг Майкла Джексона. Прям вот они братки были.
2: И песню вы наверняка слышали не раз, знаете, и в ремиксах она много раз звучала. Но самое поразительное, что на этой пластинке звучит голос Майкла Джексона. А в песне он не написан.
1: Все думали, что как бы разделились мнения. Вроде Майкл Джексон, а вроде не Майкл Джексон. Я даже запущу сейчас потихонечку.
2: Но в кредитах на пластинке он есть.
1: В кредитах он есть. Короче, пел припев реально Майкл Джексон. Просто он не стал как бы это афишировать. Он просто очень часто, кстати, заходил к друзьям и говорил, а что тут бэк надо спеть, давай спою. И пел...
3: А еще как раз сейчас вышел же фильм, но еще до нас не дошел байопик.
2: Он уже вышел, да?
3: Да,
1: да, вышел.
2: Я, кстати, слышал какие-то полярные мнения.
0: Но Джанет сказала, не упоминайте меня в этом кале.

0: позволяли себе по 8 минут треки писать. Ну, а мы их крутим сегодня.
1: Это было классно, на самом деле. Потому что современные треки, уж простите, но эти полторы минуты — это плевок какой-то. Как я должна проникнуться этим?
2: А зато я видел, какие цифры прослушек.
1: Да, из-за этого.
3: Я думаю, когда дойдет до того, что трек будет 5 секунд.
1: Ну, супер, сразу альбом просто за минуту послушал, такой класс, дальше.
0: То есть Фредди Меркьюри рубился, что вот послушайте вот это вот «Галилео, Галилео». Все ему говорили, что за шляпа такая, да.
3: Ну, там же сколько намешано композиций в одной.
1: Да,
3: это же
1: вот.
3: Искусство. Понятно. Ну, его тогда тоже шапками закидывали на эту тему, что все ты неправильно делаешь, это никто не возьмет и так далее. В итоге стало просто канонической песней.
1: Дурилки картонные, ничего не понимали.
0: Да, Дима тут признался, что это прям его один из любимейших байопиков.
1: Он не так сказал, он просто сказал, что ему понравилось.
3: Да, я не сказал, что мне это было...
0: А какой любимейший тогда?
1: Пуху
3: накидывать. Про Инексес был.
0: Но здесь сериал же вроде, или прям фильм?
3: Нет, прям фильм, он... Не, ну, как бы, художественный, не документальный, но там про Майкла Хатчинса, про то, как они придумали вот этот риф знаменитый. Там супер вообще кино, посмотреть обязательно. И про Мотли Крю, естественно, шикарный.
0: Про Мотли Крю, да.
3: Он называется как-то.
2: А до сих пор этот риф кто-то использует, типа тан-тан-тан.
3: Да-да-да-да-да-да.
2: Ну да.
0: А иногда вы не взяли в сумке, нет у вас?
2: У меня есть дома, но...
3: В следующий раз. Принесем, обязательно послушаем.
2: А у нас этот, что у нас? А у нас Ван Хален, кстати.
1: Так.
2: Откуда,
3: раз мы начали, да, про Майкл Джексон разговаривать. Просто Ван Хален тоже писал гитарные партии для Майкла Джексона. Тогда считался одним из самых, наверное, топовых рок-гитаристов. А Майкл Джексон все самое топовое, естественно, тащил к себе в Neverland.
2: И самые фишки Ван Халена в том, что помните историю про того в Райдере, когда M&M's...
0: А, коричневые конфеты надо выкинуть.
2: Коричневые конфеты M&M's.
3: Это из его Райдера.
2: Это из его Райдера, он был первый. Он был первый.
3: Да, у меня только коричневые должны быть, и не факт, что конфеты.
2: Главное, если конфеты были не те, группа понимала,
3: заметь, что... Заметь,
2: что
3: Эви заходит шутки только связанные с цветами.
2: Не читали, короче, этот...
1: Все смешно, но извините, у нас тут перекрестный.
2: И, кстати, Ван Хален это подтвердил, это правда.
0: Так они разносили номера к чертям собачьим, когда этих конфет не было.
3: Ну, говорят, да.
2: А у него еще был Франки Страт. Это самое... Короче...
1: Я извиняюсь.
2: Я на 33-й включил. 45-я была.
3: Да, ребята, если кто подключился, мы сейчас винил в эфире прям слушаем.
1: Да. Трансляция должна была заработать. Возможно, нет, но просто поверьте на слово. Это винил! С виниловый вторник!

0: Копилка благодарностей Филатову и Кэросу в наших соцсетях вот просто прям набивается благодарностями. Респект, парни, офигенный плейлист.
1: Спасибо вам. Пишут. Да мы сами кайфуем, если честно. Зачем
2: самое
1: нам этот,
2: главное.
1: Зачем нам этот весь винил нужен был бы, если бы не было нового радио, понимаешь?
2: Ну, потому что можно и так выпендриваться, а сейчас вы на всю страну выпендрились, и теперь вообще сомнений никаких нет.
1: Да не, классно. Тут
3: Кстати, еще
1: вот прикол по поводу Ван Халена, что он мало того, что он играл партии у Майкла Джексона, это единственный гитарист, который поменял аранжировку. Он играл партию гитары в песне «Beat It».
2: Uh-huh.
1: Вы все прекрасно помните. И та версия, которая вышла, она вышла по правкам Ван Халена. То есть настолько чувак был мощный, что он даже Квинси Джонсу и Майклу мог говорить там, что вот я считаю, что вот здесь правильно так, а здесь правильно сяк. Это знаешь, как известная история есть про Юрия Лозу. У него была неплохая студия в Москве, но он сидел и заходит к нему, по-моему, Макаревич, и говорит: Юр, представляешь, мы только что вернулись с Эбби Роуд из Лондона, писали альбом «Машины времени».
0: А он говорит, что за шляпа вообще?
1: Он говорит, а зачем, говорит, писались бы у меня тут оборудование поновее, вон на Мосфильме шикарная студия, там все можно сделать. Говорит, ты не понимаешь, ты вот представляешь, ты сидишь, сводишь песню, и заходит Алан Парсонс и говорит, а я бы здесь бас погромче сделал, представляешь, как круто? Он говорит, это не круто. Он говорит, а что ты имеешь в виду? Говорит, вот если бы ты сидел, заходит Парсонс и говорит, я бы здесь бас погромче сделал, а ты бы говоришь, а я бы нет, вот это круто. Так что так.
3: Ну, давайте дальше. Я не знаю, какую версию я поставил, так это с прямым битом.
1: Давай. Это, на самом деле, одна из моих любимейших электронных команд. На самом деле, это один человек, зовут его Ник. Проект называется Chicane. У меня произошел вот небольшой... Знаешь, когда вот у тебя идет становление, ты слушаешь музыку, ты растешь, и потом ты слышишь что-то, что ты до этого никогда не слышал, и у тебя меняется вкус. Вот это поменяло мне вкус.
0: То есть диджей начал...
1: Я диджей начал гораздо позже, ага. И...
3: У меня такой же диджей начал.
1: Я писал рок. Музыку сначала, а потом начал диджеить. Вот Леха наоборот, он начал диджеить, а потом
3: рок
1: стал писать
3: слушал,
1: музыку.
3: И поменяло у меня еще в школе. Это была группа United Six, песня Das Boot.
0: Я
3: вообще башню снесло. Да.
1: Но мне казалось, что это какая-то более жесткая музыка. А вот это то, что в серед... Вот давайте просто послушаем, я заткнусь.
2: Красиво.

0: заметили схожесть? У Кельвина Харриса есть песня, по-моему, она в эфире Нового радио тоже крутится, какая-то новая. Она очень похожа по проигрышу на эту. И Ник даже бузил в
1: только
0: соцсетях.
1: Только разница лет 25, да?
0: Да, он даже бузил в соцсетях, что там чуть ли не какими-то судами грозился, что это все слизано. На самом деле не слизано, это просто вдохновлено.
2: Конечно,
0: там
2: у нас
0: мелодика
2: никто не
0: другая.
2: Ворует.
0: И Кельвин Харрис даже выходил в Инстаграме, показывал, как он делал, нарезал живую гитару нотками, расставлял по аккордам и типа собирал ее как конструктор, поэтому вот так вот получилось. То есть тогда понятно, что это на синтезаторах все делалось. История отличная, плюс, к сожалению, проект Chicane пошел не в то направление, в которое мог, хотя они развивались сильно, у них там занялась ими мейджор-компания, у него был трек с Брайаном Адамсом, то есть шли большие фиты, и казалось бы, все. Но менеджер Ника была его мама, вы понимаете. И она очень сына любила, но решение принимала неправильное. Поэтому здесь мир...
2: Получается, сыночка-корзиночка, что ли?
0: Сыночка-корзиночка, к сожалению. Но благодаря ему вот эта прекрасная музыка, она до сих пор не устаревает. Понимаете,
3: да,
0: там десятки лет прошли.
3: Ее даже переиздавали в 97-м.
2: О, мне был год. Мне нравится, что я сегодня могу просто свой возраст периодически
1: переиздавали в 97-м.
3: А, она вышла в 96-м. Через год прям.
0: Эйви тоже вышла в 96-м.
2: Все верно.
4: Реклама. Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки, цена завода. Кингисепп, улица Дорожников, дом 16. Телефон 8-81-375-76-800. Рекламная служба Нового радио Кингисепп. 986-04-04. Новое радио Кингисепп. 90,8 FM.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Хочу напомнить, что трансляцию Олежа к нам подключил, поэтому вы можете за нами наблюдать. А за нами надо наблюдать, потому что очень красиво все в студии происходит. Ага, мы продолжаем. У нас Филатов и Карас никуда не ушли.
3: Да, мы тут это... Нам нравится, на самом деле. Очень классно.
2: Оставайтесь, конечно.
3: Чем ближе к ночи, тем мы больше выходим из сумрака.
2: Очень-очень хорошо.
4: У нас следующая песня будет. Это известный рок-исполнитель Билли Айдол. Кстати, гитарист наш не любит его.
2: Почему?
4: Не знаю, вот не нравится. Он кажется ему искусственным каким-то. Но чувак реально рок-звезда. Это просто сумасшедшее.
3: До сих пор в порядке, в полном. Вот Оззи Осборна на концерте появлялся.
4: И знаешь, как появилось имя Айдол?
2: Ну, Идол.
4: Нифига. Короче, он после вечеринки с Rolling Stones, ну, понятно, там.
2: Вот эти вот.
4: Все вот эти свежевыжатые соки там, да. Увидел на Мик Джаггер, короче, что они пьют бурбон. Который назывался... Не «Айдол» появился, а песни, которую мы сейчас будем слушать. Что-то я все, поехал.
2: Нормально, нормально.
4: Ну, неважно. Он увидел бурбон, который называется «Rebel Yell».
5: Мятежник. Ага.
4: Вот. Ему понравилось название, и он, короче, сделал песню. Следующую.
2: А ловко.
4: Поехали.
2: Я не слышала эту песню, мне кажется, 154 года.
4: А «Скутер» как переделали, помнишь?
2: Да.
3: Переделывали. Погнали.

0: Короче, прикольная история про Билли Айдол, еще одна. Он в студии, когда с лейблом ругался, скоммунизил записи свои, мастер записи. И типа говорит, а у вас мастер записи нет, вы теперь ничего перевыпустить не сможете. А главный на лейбле сидит такой, говорит, ты дурачок, ты чужие записи стырил. У нас, говорит, все есть. Вот, ну, короче, вот так.
1: Дурила картон.
2: Рок-звезда, конечно. Мог
1: себе позволить. Так, хорошо, next. Я просто радуюсь тому, что у вас вот эта бумажечка размером со слова о полку Игореве, соответственно, можно еще очень много фактов разных послушать.
2: Там, да, потому что, нет, факты есть, мы какие-то вот...
3: Хватит ли пластинок?
2: Забавные выбираем, в пластинок хватит.
1: Мы послушаем
2: хватит.
1: Все тотально в ноль.
2: Если что, у нас вот есть пластинка Филатова и Кэроса, которая сегодня достанется...
1: От начала до конца мы
2: победителю,
1: ее, да, будем
2: слушать? Там много чего есть, но мы сегодня посвящаем...
1: Кстати, да.
2: Посвящаем эту передачу все-таки музыке той, что была раньше.
1: Нет, подожди, вот какие скромники. Я думала, на второй час они подумают, ну ладно, поставим. Уже третий час пошел, все еще скромно.
2: Да нет, зачем? Ну мы нашу музыку слышали, понимаешь?
0: Ну да.
2: А эту уже не слышали давно, поэтому хочется вот окунуться в эти прекрасные воспоминания.
0: Будем что-то ставить?
2: Давай. Что у нас на рэпчика?
1: Что ты подготовил?
2: Давай.
1: Это мясо.
3: Ребятушки, слушаем исключительно виниловые пластинки сегодня.

0: Дорогуша, ну давай расскажи эту историю.
1: Каждый раз я ее рассказываю о том, что, во-первых, сэмпл подрезан у Стиви Вандера, и он дал добро писать рэп, но не слишком грязный.
2: Но там же, там же не сэмпл подрезан, насколько я понимаю. Он просто написал эту песню, ее перепели.
1: Да. Вот, поэтому...
2: И текст был другой.
0: Поставим.
1: Да,
0: Бородать.
1: Все так.
2: Все отлично.
1: И главное, чтобы никто не матюкался. И все.
2: Но там один разок было.
0: Ты решил еще раз ее поставить?
3: Нет. А вот эта фишка, что публикует на синглах, это вот просто вам сейчас... Так,
2: обратная сторона — это всегда инструментал.
3: То есть вот, пожалуйста.
2: Оп. А ну-ка запусти сейчас.

0: там что-то, что там было?
1: Я забыл, но это One More.
0: Да. Это народная техно.
2: Легенда.
0: Поэтому ты можешь брать пластинку, переворачивать ее, у тебя будет чистейший инструментал и любую фигню гнать. Лайфхак для дискотеки 90-х.
1: Все так, ребятушки, сейчас коротким, прям вот перерывчик, прям турбокороткий. И потом продолжим слушать свинил и с Филатовым Лукерсом, да.
3: Что было раньше на новом радио. Калинин и Райтраун.
4: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
5: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
4: Вот так, спасибо, что обрадовал.
3: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
4: Здорово!
5: Эгей!
4: Великолепно!
3: Реклама.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Было раньше.
2: Мы продолжаем. У нас по-прежнему все еще здесь Филатов и КРС. И я в очередной раз хочу сказать огромное спасибо за то, как вы подготовили.
7: Ест, пьет и живет.
0: В этой студии ест, пьет и живет, да. Помимо торта сурового Филатова и КРС.
2: Очень даже хорошо.
7: У нас, кстати, Моби.
2: О,
7: да?
2: О.
7: И самый прикол в том, что,
0: когда-то
7: Моби был не то что рейвером, а был просто культом рейва 90-х годов. Mm-hmm. Он был диджеем, музыкантом, и у него есть даже два рекорда в книге рекордов Гиннесса. Первый рекорд это был 1015 BPM, он написал песню, которая самая быстрая песня в мире была.
0: Вот представляете, вот мы сейчас самое быстрое, что мы отыграли сегодня, хардкор какой-то, это, наверное,
7: 160.
0: 160-170. 1115.
2: Это что за ускоритель вообще?
7: Ну вот Моби, он вообще коллекционирует, да, драм-машины и вот такая вот штука. А второй рекорд, это у него Play-альбом. Это самый лицензируемый альбом в кино и ТВ. Самый-самый вообще. В книге рекорд Гиннесса стоит до сих пор.
0: И где-то заплакал Ханс Зиммер, понимаешь?
2: Ну, вот так. Горькими слезами.
0: Я вообще слышал, что он такой не очень любимый человек.
1: Вообще, фан-факт про Моби. Он где-то в своей биографии немножко об этом рассказал, что, говорит, я так мечтал выйти вот в свет и насладиться этой славой, но обо мне уже мнение сложилось, что я такой вот весь немножечко интроверт, и, соответственно, иногда я прям турбо обламывался, сидя у тебя на мансарде, что вот не пойти туда, где меня ждут, что проводил время с собой.
7: Во всех рейвах участвовал в 90-х, там, на Мэйдэй, на еще где-то. Это просто...
0: Это, по-моему, в сериале «Как я встретил вашу маму».
2: Да,
0: там,
2: ты
0: помнишь,
2: тоже его
0: это
2: смотрел.
0: Же, я сейчас смотрю, я на пятом сезоне.
2: Первый раз
0: мне не заходило, но наш директор Димон Сажин говорит, обязательно посмотри, да. ты втянешься. И я сейчас вот, я прям оттягиваю, Боже. Чтобы он не закончился. Там была серия, где...
2: Про Моби.
0: Большой Моби бегал, это очень смешно.
7: А давайте послушаем натурального, 94-й год. Самый его, наверное, громкий танцевальный хит, именно такой танцевальный, прям танцевальный, называется «Feeling So Real».

0: Не, ну, господа, ну, мое почтение. Не суповой набор, а распечатанные воспоминания. Просто лихая подборочка. В субботу повторим. Все три часа.
1: Но пацаны пообещали в следующий раз, когда придут, добавить еще побольше русского.
2: Да, мы на самом деле на два часа готовились. Но
1: ну
2: видишь,
1: да,
2: как,
1: кто знал.
2: Хотелось, да. А из русского у нас тоже очень много всего классного, прикольного, редкого даже есть. Вот мы сегодня послушали такие наши находки, но там же есть и хиты разные.
1: Я не сомневаюсь ни секунды вообще. В чате писали о том, что сколько работы, это нужно снять пластинку, протереть, убрать ее. А так ловко это происходит, что на самом деле даже не обращаешь внимания, что это какой-то труд. А вот оп, и пошел
2: процесс. Очень похоже на работу на кухне.
1: Да.
2: Так и Леха и готовит хорошо.
0: Я, парни, вам больше скажу, они же еще могут и пальцами трогать вот эти вот пластинки, а не тряпочками протирать.
2: Да, мы обратите внимание, пальцами он работает, будь здоров. В этом вы можете убедиться, подключившись к прямой трансляции.
1: Продано, продано.
0: Мне кажется, Нателла захочет тебе заплатить за этот эфир.
1: Я думаю, что?
0: Ну, Диме.
2: Ну, Нателла, если инфаркт еще до сих пор не случился,
1: нет,
2: мы очень
1: рады. Нет, она в восторге.
2: Да?
1: Она там писала, такой голос. А это можно вообще говорить? Так, и что? А что ты, что за телефонная пауза?
2: А он
1: что
2: пошел?
1: Происходит?
2: Ты кому пишешь?
3: Нет.
1: Мы тебя нахваливали, чтобы ты в телефон залип.
3: Давайте, это не для этого я залип.
0: А ты там проверял факты, да?
2: Он
0: да,
2: искал, наверное,
3: проверял.
2: Что у нас, диджитонка?
3: Нет, у нас не диджитонка. Тонка следующий будет. У нас на очереди, наверное, один из самых сэмблируемых треков, который, в свою очередь, я даже не знаю, то есть вот факт хотел узнать. Оригинальная эта музыка или он тоже сэмблировал? Вот это вот. Для меня загадка.
0: А ты врубай, останется. У нас ну, есть гиканутые
3: слушатели, кстати,
0: да,
3: может быть, скажут.
2: Самое сэмплированное — это Aiming Loop.
3: Ну, это понятно. А я тебе про песню говорю, которая прям фразы такие огромные. Вот, например.
2: Не говори загадками.

0: Ну, так вот песня, написанная по фану, становится легендарной. Я вот про данную композицию, да.
1: А так часто получается.
2: А зачем ты мой текст повторил? Я только что это сказал. Я шутка для тебя.
1: Это Делэй
0: называется. Так у вас, ты бумажку его взяла, вот Дима готовился, подрезала.
2: Блин, извините, я думала, никто не заметит. Мне грустно сообщить вам, друзья, что, оказывается, третий час тоже подходит к концу. Я не понимаю,
1: так как... Самый прикол, что мы думали, что еще 15 минут, и мы там да. 3-4 песни влезет.
2: А тут оказывается, иначе.
1: Нет. Но
2: либо
1: мы
2: две, либо одна.
1: Парочку еще успеем. Значит, следующий — это немецкий диджей, которого зовут Диджей Тонко. Вы наверняка помните всю эту музыку, которая крутилась на заре российского MTV. Мы с ним познакомились на амстердамской конференции, потом где-то на гастролях.
0: По компьютерным технологиям, да. За счет компьютерных программ.
1: ADE, Amsterdam Dance Event. Там все чуваки из танцевальной музыки собираются. Он нам предложил, значит, сделать ремикс на его легендарную песню Don't Be Afraid, которая называлась. Мы такие: конечно, класс, давай, супер, сделаем. Пришли исходники. Он нам присылает исходники, а там как бы лупы, там инструменты с барабанами вместе. Мы такие: подожди, а что, отдельных нет? У меня все с дат-кассет, это когда было, ничего не понятно. Мы такие думаем, какая-то фигня получается. И не шазамится, то есть непонятно откуда. А явно, ну, это откуда-то срезано. Мы, короче, просчитали, что есть у пластинки скорость там 33 и 45. Рассчитали, насколько это процентов, растянули, зашазабили, и, естественно, это оказалось диско каких-то там времен. А мы уже новую песню написали сверху. При том, что я ему показывал, например, версию группы «Динамит». Вы помните, да?
0: Да.
1: Илья Зудин, он говорит: как они могли? Они сперли, у меня никто разрешения не спрашивал. Я на них в суд подам, а я Зудина спрашиваю, говорю: а как так получилось? Он говорит: нам очистили права там какие-то самые. Естественно, они его не спрашивали, потому что он сам все спер. А он получил за это на тот момент, по-моему, 200 тысяч евро или что-то такое, аванса.
3: Евро не было, да, еще этих.
1: Ну, там...
0: Гульденов.
1: Фунтов,
3: не,
1: да,
3: не фунтов,
1: или долларов,
3: а
1: что-то там.
3: Что там, в Германии-то было, как называлась валюта?
1: Короче...
3: Марки.
1: Делая ремикс, мы эту тему вскрыли и расследовали, получилось, что вот. Но песню мы так и не выпустили, у нас демка есть, мы в следующий раз можем поставить, если что.
2: Ничего там, он нам не сделает за
1: ничего
2: это.
1: Ничего не сделает, мы с ним помирились нормально, но как бы так было некрасиво. Мы сказали, ну, ты понимаешь, что как бы кто-то из основоположников, что стоит в основе твоего этого, недополучил денег. Так не делается. Вот вам честная европейская европейность.
2: Осуждаем.
1: Но песня классная, давайте послушаем.

0: Я понимаю, что сейчас вызову праведный гнев. И абсолютно заслуженно, но, ребятушки, мы подходим к финалу.
1: А на финал грустно. У нас есть песня. Поскольку финал — это всегда грустно, грустно прощаться. Я думаю, что мы с вами не прощаемся, говорим до свидания. Осенью обязательно увидимся. Притащим еще больше пластинок. Роман Александрович, я думаю, что нам разрешит сделать и 4 часа.
2: В целом, почему бы и нет?
0: Да он сейчас сказал, до утра крутите, базара
2: но
0: нет.
2: Но вы принесли не так много пластинок.
1: Да, мы бы знали бы, ой, вы бы завтра с утренним шоу бы меняли себе. Мне кажется, легко. Но раз время прощаться, давайте послушаем классику. Классику рок-музыки. Я был на концерте Бон Джови, когда он приезжал в Москве. Это было в Лужниках, еще до того, как там стало модно выступать Сергею Жукову и Васе Вакуленко. И они спели все, кроме
3: этой песни. Этой песни. Не называй ее. А на самом деле, сколько я медляков перетанцевал под это?
0: Это просто... А вы знаете, я сейчас поступлю вообще просто по-скотски. Мы на короткую паузу уйдем, чтобы вы узнали, что это за песня, буквально через несколько минут.
2: Ну, вообще...
0: Вот просто свинья,
1: это
0: да?
1: Реально по-скотски. Давай.
0: Да.
4: Что было раньше на Новом Радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Какая же дурка. А ее все слышали только в интернете и в регионах?
3: Нет, только в интернете и в Москве.
2: А, Москва.
3: Да, Москва.
4: Мне кажется, они отключились, половину сказали, все, ну все.
3: Не-не-не-не.
5: То есть вы решили, что Москва все стерпит, да?
2: Ну, это нужно, знаете, когда...
5: Какая у нас подводка была к песне, и тут на тебе, я плюшу.
2: А это все к водку Сишкину.
4: Сколько танцевало, ой, сколько этих медляков я перетанцевал, да, там было так.
3: Да, и на тебе.
5: То есть маленькие кэросы где-то там ползают по стране. Ладно.
2: Мне очень грустно с вами прощаться, но мне очень радостно, что это событие вообще случилось, и что вы уже заранее согласны на вторую часть, а это значит, мы ее будем делать.
3: Я надеюсь, там-то вы нам и рассказываете уже житие.
2: Устал уже, да?
3: Да.
2: Я тоже почему-то.
3: Вот эти вот истории с Казантипом, например, связаны.
2: Да, мы вообще об этом не поговорили.
5: Да, классно. Ну, посмотрите.
3: Да, классно.
2: Да, классно, но нам наплевать, окей?
5: Нет, мы супер об этом поговорили, потому что я, правда, скучаю по

0: Сделано.
1: Хватит травить мне душу.
0: Да.
1: Вот, не надо.
2: Возвращаемся к маленьким Кэросам.
1: Скучаю по времени, в котором вернется. Не жила.
0: Итак, маленькие Кэросы плодились именно под эту песню. И виниловый треск в начале всегда вот такого шарма придает.
1: У нас были в гостях Филатов и Кэрос. Взрослые, маленькие там, они уже выросли, наверное. Спасибо!
0: Спасибо вам.
1: Это было потрясающе.
0: Эви, Миша, Новое радио, мы вас любим.
1: Мы
0: и
1: вас
0: спасибо
1: тоже.
0: За то, что вы позволяете в эфире хулиганить.
1: Обращаюсь.
3: Спасибо. This Romeo is bleeding.

Радио и Вельвет Мьюзик представляют. Припати. Припати. By DJ M. Hustler.

It's on me, I know though.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

Припати by DJ M Hustler на новом радио. Новое радио ближе. Подписывайся на наш подкаст, смотри эксклюзивные выступления любимых артистов, выпуски скандального подкаста «Недудь», конкурс новой музыки и исполнителей «Музыкастинг», лучшие фрагменты утреннего шоу «Один плюс один». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алёшенька» на новом радио.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнул в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

треки были новыми, когда нового еще не было.

«Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду
2: давай.
3: Дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
6: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
6: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
7: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио. Реклама.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище.

0: круто.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS

0: еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: хочется всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: любила.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1 плюс 1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.